Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Оп, Чиназес, в студии, как говорится, зажглись огни. Нет, я не рэпер, ты на меня, Сенька, так не смотри.
1: Я стараюсь не смотреть, но ты приезжаешь каждое утро зачем-то, чтобы я на тебя смотрел. Обычно так рэперы вообще делают, так что ты не открещивайся от этого своего бэкграунда рэперского. Давай так это назовем сегодня, по-молодежному.
0: Как мы думаем.
1: Как нам кажется, да. В общем, мы сегодня много будем рассказывать о том, как нам кажется, что делает молодежь, какие у нас они представления. Вот слово точно, которая характеризует тебя не как молодежь. Это абсолютно. На 100%.
0: Не такую темку взять, надо было другие слова брать.
1: Но мы решили, что надо обязательно, потому что сегодня Международный день молодежи. Знаем мы эти слова, не знаем, надо поздравлять.
0: Конечно.
1: Всех нас, всех их, в общем, кому вы себя причисляете, сегодня будем смотреть. Со всех сторон пишем свои мнения, идеи, предложения, потому что продолжаем. Крутейшую строчку. Я еще слишком молод, чтобы...
0: Вот, чтобы написать свои сообщения для радио «Континенталь», утреннего шоу с утра по радио, на абонентский ящик, пожалуйста. А, нет, извините.
1: Для этого, да.
0: Соцсети есть.
1: Для этого слишком молодым еще, поэтому по соцсетям. Давайте по старинке вот так.
0: Значит, имеется у нас ВК, канал и группа. Две штучки, пожалуйста.
1: Не ошибешься, что не скажешь, все правда, у нас все есть.
0: И телеграм-канал «Радио Континенталь», он у нас вообще лучший по версии «Вместе Медиа», поэтому туда тоже можете отправлять свои продолжательные строчки. Мы в конце утреннего шоу выберем самую смешную или самые смешные от одного автора и вручим ему подарок.
1: Сертификат в лето, вот он точно у нас один для кого-то одного из вас. ООО «Империя игр», всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: 29 тысяч попрайцев поженились в этом году. На сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Узбека.
2: С утра по радио о главном.
3: Сеня, как? про транспорт будешь рассказывать?
4: Ну, я вообще не планировал, но если ты хочешь, без проблем. В Челябинске запустили чат-бот в мессенджере Макс для пассажиров общественного транспорта.
5: Ты зачем это сделал?
3: Я думала, что он расскажет про Владимира Владимировича.
5: У нас был шанс.
4: Про Владимира Владимировича есть новость, да, тоже. Владимир Владимирович, между прочим, рассказывал. Тут, говорит, у нас есть классные города, которые отличились на именно почве, на ниве буквально-таки транспорта, в том числе и общественного. И, да, в том числе он назвал и Челябинск в том топ-4. Так как я вот сейчас перед глазами, у меня этой новости нет, я не помню, какие еще там города, да и черт с ними. Я помню, что Екатеринбург точно вошел в этот список соседний. И парочку еще он там отметил. Говорит, там все хорошо, и в Челябинске тоже все круто. Ну, потому что у нас 2019 года идет транспортная реформа, и действительно очень много сделали хорошего. Там почти полторы...
3: Ну, и не только...
4: Не хорошего. Только хорошего?
3: Да.
4: Ну, это
3: ну
4: уже...
3: а Комсомольский в каком году сделали?
4: Ну, это уже мы, да, давай так. Не, ну, в плане общественного транспорта-то все у нас неплохо развивается. Немножко подзабыли про автомобили. Есть такая проблема.
3: Есть, конечно.
4: А всегда нужен баланс, да. И для тех, и для других, чтобы было удобно.
5: Балласт?
4: А у нас балласт. А нужен баланс, да, чтобы всем было удобно. Там на Комсомольском так это называется, да, сейчас? Самое цензурное слово, которое там можно применить, балласт, когда там едешь, да.
3: А кто знает, как там называется, кто туда едет сейчас?
5: Да сейчас, да, реально уже Комсомольский не на хайпе уже.
4: Ну там, кстати...
3: Все стороной обижают. Сейчас Каширина скоро будут хейтить.
5: Тоже, да. Ждем.
3: Так есть там местечко, конечно... Делали тоже.
4: Но там, да, вот приходят разные морские термины, потому что там острова всякие, вот это все. Вот. Еще и у нас сейчас с этими дождями часто там плывешь. В общем, интересное место.
3: А плыть-то негде.
4: И даже...
3: Полос нет.
4: Не, он там разливается, надо до тротуара, но туда лучше не заплывать, конечно, это
3: нет,
4: факт.
3: Нет, там вы плывете, извините. Мы...
4: Там плывут пешеходы на своих лодчонках, да. На сапах в основном они сейчас перемещаются, да, вот. Как раз, кстати, с этим транспортом у нас нет проблем, если что. Если Челябинск будет по-прежнему превращаться в Венецию, то у многих сейчас есть сапы, многие уже готовы, и я думаю, все закупят себе. В общем, в том числе вы можете рассказать, как вам нравится ездить в общественном транспорте, и теперь в мессенджере Макс. Даже вот так. Он называется «Комфортный транспорт». Если что, вот врывайтесь и там оперативно рассказывайте. Ну, конечно, не только о том, что вам нравится, но и о том, что вам не нравится.
5: Опа.
4: Если вдруг какие-то недочеты в расписании, если вдруг где-то поломки какие-то ощущаете вы, еще что-то вам не нравится, грязный неубранный салон, я не знаю, просто поворчать на каких-то пассажиров, выложить какое-то видео, вот если накипело у вас. Все, это в мессенджере Макс «Комфортный транспорт». Туда уже подключили службу организации движения, ЧелябГЭТ, компанию «Синара», первая транспортная компания, и обещают, что все перевозчики будут подрублены, будут смотреть вот этот чат и внимательно изучать. Особенно те перевозчики, у кого уже были зафиксированы нарушения. Вот такая новиночка на этой неделе у нас, и в Максе теперь есть комфортный транспорт. Заходите, пишите.
5: Да, ну и опять же, место, где можно пожаловаться на кого-то. Нам это что? Нравится.
3: Нравится.
4: Да, надо выпускать пар иногда. Лучше всего это делать в мессенджерах, это мы знаем.
5: Сень, чего там на улице? Выпускают пар сегодня?
4: Ну вообще, пока погодка прям кайф. Какое-то лето-лето прямо.
5: Опа, ну-ка рассказывай срочно.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
4: Солнечно, но не жарко. Пока в центре Челябинска плюс 14 всего. Переменная облачность преимущественно без осадков в течение дня. Слабый западный ветер днем сегодня будет плюс 23-28.
2: Слушай лучше.

0: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем узнавать. Итак, традиционно вначале напомним, какой же сегодня день? Какой сегодня день? Какой день? Какой день?
1: Мы все хотим знать, какой же день.
2: Среда, ребятки.
1: Среда.
0: Ого.
2: Уже. Среда уже, да.
1: А что по числу там? Подожди, это важно. Мы пока еще не вошли в колею. Для вас каждое число открытие.
2: Оно как бы еще не 13-е, но уже и не 11-е.
0: А, 12-е, получается.
2: 12-е, да.
0: 12-е число, отлично. А месяц? Как бы не сентябрь, но уже не июль.
2: Да, все верно.
0: Такое вот.
2: Ты
0: сами
2: разгадала мою схему ребусов.
0: Как ты вычислил мои слабости. Ай, а чего надо? А, гороскоп надо. Овны, скорее же, не стремитесь выиграть время. Гораздо важнее правильно определить направление движения.
2: Вау. Тельцы. Привычное упорство поможет преодолеть небольшое препятствие без лишних усилий.
1: Близнецы. Неожиданный вопрос заставит посмотреть на знакомую ситуацию иначе. Новый взгляд поможет найти решение то самое.
0: Раки. День благоприятен для восстановления эмоционального равновесия, но через простые радости. Не придумывайте лишнего.
2: Львята, ваше спокойное отношение к происходящему поможет окружающим почувствовать уверенность.
1: Девы, вам стоит обратить внимание на привычные жизненные процессы. Один из них давно можно сделать проще. Вот сегодня дерзайте.
0: Весы. Случайная встреча может стать началом полезного сотрудничества. Не отказывайтесь от новых контактов.
2: Скорпионы. День поможет расставить приоритеты без лишних сомнений. Вы легко поймете, что действительно заслуживает вашего внимания.
1: Стрельцам. Полезно сегодня позволить себе немного больше любопытства. Новое место или занятие подарят неожиданное вдохновение.
0: Козерожки. Ваши усилия постепенно складываются в прочный фундамент. Так что доверяйте накопленному опыту.
2: Водолеи. Интереснейшая идея проявит себя в самый неожиданный момент. Записывайте перспективные замыслы.
1: Ну и что у рыб, давайте смотреть. Сегодняшний день напомнит, что вдохновение рождается не только в ярких событиях, но и в спокойных моментах повседневной жизни.
0: К сожалению, наша рыба помнит это. Не забывает.
2: Сложно вообще, я ничего не понял.
0: Ну, вдохновляйся не только с помощью чего-то хорошего, яркого, а просто вот сидишь и вдохновись.
1: Ну, потому что хорошего, яркого не будет, скорее всего. Поэтому вдохновляйся, чем есть. Такая установка.
2: Типа на диване полежать, вот такое, да?
0: Но это уже не от звезд совет, это лично от Сени. А от звезд совет, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Упустите возможность получить льготу на покупку Tenet 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 28-33. We'll be right back.

0: Тавриа.
1: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
2: Даже дети понимают, автокресло – лучший подарок на Новый год. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый, элитный, российский, 319 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
4: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
5: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
6: Ты

0: имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, молодежь, оттопыримся по полной сегодня в эфире. Международный день молодежи, как вы могли понять, мы отмечаем утренним шоу с утра по радио.
1: Молодежь не поняла.
0: Да в смысле, все поняли?
1: Нет.
0: Да ты брось.
1: Все уже забыли это слово.
0: Ну, наши помнят, наши, я уверен, знают.
2: Главное не забыть действия, которые ему соответствуют. Да, мы так проводим утро лично, вот втроем.
0: Ну и сегодня продолжаем строчку. Я слишком молод, чтобы...
2: Чтобы забыть рекламу про Вилла Риба и Вилла Баджа. Вот, к слову, этих самых словечках, которые у нас всегда в голове заседают. Вот где-то рядышком сотопырится Вилла Риба и Вилла Баджа.
1: О, в продолжении нашего обсуждения вне эфира написал Марат в ВК-канале. Я еще слишком молод, чтобы вставать так рано.
0: Да.
2: Да, Анастасия тем временем слишком молода, чтобы работать. Вот, есть и такие люди, мы бы тоже хотели в эту категорию все еще относиться к ней.
0: Я еще слишком молод, чтобы... Что бы ни случилось, ребята.
2: Убеждает себя Поля, да? Вот тоже смотрю на это сообщение.
0: Хорошее.
2: Да, я еще слишком молод, чтобы перестать тусить на 104. Вот мы не только оттопыриваемся, мы еще тусим, понятно? Вот так.
1: Да.
0: Да, у нас движ еще бывает иногда.
2: Случается.
0: Движовые мы.
1: Ай, я еще слишком молод, чтобы покупать тонометр, Евгения пишет. Хих. 29 лет на неделю купила и плачущие смайлы. Ничего, я тут знаю человечка, в 26 пора бы купить уже. Ничего страшного.
0: Подождите, тонометр — это когда рядом кто-то повышает тон, и он такой пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип, вот так вот работает.
2: Но он измеряет твой тон, потому что есть люди, которые орут, но не замечают этого.
0: Да-да-да, вот я про это.
2: Я знаю этих людей, я с ними живу. Чтобы я слишком...
1: Пока, Сенька.
2: Она спит еще, я надеюсь, пока.
0: Сейчас тонометр сработал там уже.
2: Хотя, честно, кто-то сейчас орёт где-то. Я прямо отсюда слышу. Вот. Итак, я еще слишком молод, чтобы забыла, что там.
0: Вот.
2: Это да. Но это для всех возрастов, мне кажется, подходит эта история, потому что забывчивость, она сразу имплантируется в мозг с рождения.
1: Анастасия, классный вариант. Я еще слишком молод, чтобы вставать по будильнику. Пусть кто-нибудь разбудит, погладит по спинке и скажет: завтрак уже на столе, иди чисти зубки.
2: А представляете, если бы будильники научились так делать?
1: Ну, ой, было бы страшно.
2: Вот роботы пылесоса, а тут вот робот-завтракоприготовитель и похлопыватель тебя аккуратненько с утра.
0: Зато встаешь с запахом приготовленной еды.
2: Ну, главное, чтобы он нормально готовил, да. При этом, конечно, там такие иногда запахи могут быть с утра.
0: Ну, кофеечек хотя бы.
1: Вот это приятно,
2: этот
1: Роман.
2: Этот запах, мне кажется, разбудит даже без похлопывания по плечу. Вот он когда далеко, как в мультиках, помните, вот в этих вот, когда запах летит, и тебе прям прилетает такой и поднимает тебя. Это что-то из Тома Джерри, по-моему.
0: А потом ты поднялся, упал, у тебя звездочки.
2: Да, кайф. Ох, детство. Мы же так и жили примерно.
1: Молодежь.
0: Слишком молод, чтобы смотреть сериал «Великолепный век», пишет Александр. А вот наша Ксюша уже
1: отсмотрела.
0: Отсмотрела.
1: Ну, я по молодости, по глупости.
0: Неопытная была еще.
2: Пару ходок было, да, в «Великолепный век».
1: Да нет, одна.
2: Одна все-таки?
1: Да, конечно.
0: А в Букиных сколько?
2: Давай так, меньше, чем у тебя в солдат.
0: Это да.
2: Скорее всего.
0: Там, знаете ли, стаж.
1: Я знаю, что я буду сегодня делать.
2: Смотреть стрим по Букиным где-то найдешь.
1: А что, он есть? Нет, я просто включу первый сезон, первая серия.
0: Я каждый день, каждый...
1: Я каждый взгляд.
0: А, каждый взгляд начинается, да? Точно?
1: Я каждый день...
2: Надо включать,
1: нет,
2: я понял.
1: Подожди,
2: надо прямо сейчас, я не помню.
1: Ну ты точно же знаешь.
0: Я каждый день... Подожди. Взгляд твой в душе берегу.
2: Каждый день, каждый взгляд. Да, вроде так. Должно
1: я
2: быть.
1: Я каждый день, каждый взгляд...
0: Я каждый жест, каждый
1: конечно,
0: взгляд...
1: Конечно, твой в душе берегу.
2: Где-то между.
1: Твой голос в сердце моем. Звучит звеня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу.
0: И ты всегда.
1: И ты люби.
0: А люби.
1: Ты всегда. Ты всегда.
0: Люби меня. Вот она, да, все подзабыли уже, конечно.
1: Там Гена на заднем фоне орал. Ты всегда люби меня.
0: Да я люблю тебя.
1: Дайте денег, Гена. Где мой Гена, который дает мне деньги? Я уже чувствую, что я чисто Даша. Мне осталось только Гену.
0: Ну, прошвырнись по обувным.
2: Возможно, найдешь там своего принца. С белыми туфлями какими-то, по крайней мере, может, у него есть.
1: Не, белые нехорошо сегодня.
2: Нет.
1: Тапочки не очень, да. Да потульки.
2: Ну, что-то кроме коня должно быть, да, заменять его. Хотя ничего не заменит коня для вас.
0: Для нас.
2: Для нас точно.
1: Червячки хочется новые.
0: Ой, а мы для молодежи прям сегодня.
1: Да, сегодня просто
0: строчкой.
2: Но у нас такое настроение. С чертовщинкой всегда, вы знаете нас.
0: Ну что ж, утро на континентале близко, как говорится, областных городов.
1: Утро что?
0: Утро на континентале.
1: А, во множественном числе. Мы поняли, мы поняли.
2: Почему не утры?
0: Утры тоже хорошо звучит. Самое главное в этих утрах не забыть написать сообщение. Продолжить сегодня строчку «Я еще слишком молод, чтобы». Отправляйте ее в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Также у нас там есть канал ВК. И не забывайте про канал в Телеграме. Он так и называется — Радио Континенталь.
2: Ну а мы, несмотря на свою молодость, постараемся не забыть отдать сертификат в лето о «Империя игр».

0: ФБР-коротник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-коротник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
6: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Ну что, самое время поесть на Радио Континенталь, но не все у нас тут съедобное. В том и смысл игры. Мы предложим вам три каких-то слова, два будут блюда, а одно не блюдо. Если вы разгадаете наши вот эти вкусные, аппетитные кулинарные загадки с утра, то получите пригласительные на мозгобойню. И пойду Дукина Ирина Геннадьевна. Если не знаешь, чем заняться вечером, приходи на мозгобойню. Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+. Вот, сделаем ваше утро крутым и еще и вечер среды. Такая идея у нас.
2: Ну, мы классные, мы ребята классные, конечно. Я даже не знаю, что вот
1: не без этого
2: еще можем добавить.
1: Добавить еще классных ребят или девчонок нам. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
3: Наталья.
4: Наталья, рассказывай, как у тебя дела?
3: Замечательно.
4: Что делаешь?
3: Да по делам вот катаюсь.
4: По работе или прям по делам каким-то просто?
3: Нет, я сейчас тоже не работаю.
4: А, какие-то декретные истории или просто удачно замуж вышла, может быть?
3: Нет, пенсия.
2: Как?
3: Пенсия.
2: Что?
1: Мы в шоке вообще.
4: Обалдеть.
1: От этого слова, которое твоим голосом говорится.
4: Просто по голосу тебе, ну, 22 максимум, понимаешь?
3: Ну, чуть-чуть побольше.
1: Немножечко.
2: 24?
4: Подожди, а ты как...
3: Наоборот.
4: Ты как так рано ушла на пенсию? На каких-то органах, может, работала?
1: Не исключено.
3: Да, в органах.
4: Все, тогда все поняли. Почему такой молодой голос и уже пенсия? Хорошо. Так, Наталья, что делаем? У нас три для тебя будет сейчас названия каких-то блюд. Но одно несъедобное, так и знай. Вот его надо найти.
2: Так и знай.
1: Но я и не впервые что-то расследовать. Давай, прояви свои способности прямо сейчас. Итак, что же у нас за слова сегодня такие?
2: Откуда ты знаешь, Сень, что прям вот расследовать? У меня эскамолес.
4: Эскамолес?
2: Эскамолес.
4: Эскамолес. Ага, хорошо. У меня горчак сегодня.
1: А у меня земелах.
3: Так, эскамолес.
1: Эскамолес.
2: Эскамолес, да.
4: Эскамолес?
2: Ну нет, какая разница, куда удобрение, вот что ты хочешь?
4: Я имею в виду лес в конце там?
2: Лес в конце.
4: Все, лес в конце.
1: У тебя что, напомню?
4: А, у меня горчак.
1: Горчак и земелах.
3: Наверное, третий вариант.
1: Земелах. Думаешь, это что-то другое? Тут я даже нашел, где ударение. На первую «е». Не будешь, да, менять свой вариант? У тебя 3 секунды есть на это. 3, 2, 1. Остаемся? Не будет она менять, и зря.
4: Жаль.
2: Сеня.
1: Дедукция сегодня чуть-чуть подвела. Потому что восточная сладость в виде песочного печенья в форме ромбика, посыпанного сахаром и корицей. Вот такая вкуснятина.
2: Ромбик.
4: Угу. Получается, следующий слушатель врывается в наш эфир. 50 на 50, остается 2 названия у нас всего.
2: Так.
4: И закатка, как будто бы, кажется. Но проверим. Доброе утро.
2: Доброе.
5: Доброе утро.
4: Как тебя зовут?
5: Максим.
4: Макс, убирай приемник, чтобы мы с тобой разговаривали качественно, мощно, громко, четко. Так, у нас осталось 2 блюда для тебя. Одно из них не блюдо, лжеблюдо то самое. Ксюш.
2: Эскамолес.
4: Или горчак.
2: Эскамолес.
5: Давайте горчак.
4: Давайте горчак.
1: Тебя заподозрил, получается, в несъедобке.
4: Ну и правильно заподозрил.
1: Ну и все, это же победа.
4: Горчак — это желчный гриб, который вот лучше есть не стоит, ребята. Он похож на белый, но мякоть розовеет на изломе, а на вкус очень-очень горький.
1: Он вырос на Таганае, скажи сразу. Или на Зигальге. Вот ты там обычно следишь за грибами.
2: Эскамолес. Это еще хуже. Это личинки черных муравьев, Тимош, твоя любимая.
4: Съедобные, да, получается?
2: Дорогой деликатес, который едят сырым или жареным. Это личинки муравьев, которые часто подают на кукурузных лепешках или с соусом гуакамоле. Ну, как вы понимаете, это мексиканское блюдо. Вот.
4: Ни минуты покоя.
2: Ням-ням-ням.
4: Ем я гуакамоле.
2: А, я думала эскамолис.
1: Да, ну гуакамоле-то ешьте, а вот все остальное у нас бывает несъедобное. Но это все равно блюдо, как вы знаете. Где точно себя можно повысить настроение, так это на Тут-Тут-Сквизи. Это музыкальный караоке-квиз от создателей Мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. И под Дудукина Ирина Геннадьевна.
0: Реклама на радио «Континенталь».
6: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
8: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Второй час подряд мы на молодежном вайбике ведем утреннее шоу с утра по радио. Господа, в День молодежи мы продолжаем строчку «Я еще слишком молод, чтобы...»
1: Чтобы с вами тут сидеть. Пока!
2: Я пошла!
0: До свидания, до свидания.
3: Убежал, смотри, действительно. Готовила ведь сценку. Конечно.
0: Но актриса.
3: Драмы больше нет. Нет больше драмы.
1: Я вернулась, драма есть. Что, драма Квин на месте.
3: А мы чувствовали, что без драмы как-то утро не складывается.
1: Вы слышали? Слышали, как я дверью специально?
0: Ну, мы не слышали у нас.
1: Подождите, ходите еще раз.
3: Давай.
1: Я ее чуть тут не снесла, правда.
3: Поближе наушники положу туда, да. Тогда, может быть, слышно, как ты дверью прям специально.
0: И микрофон вытяни вот так еще туда.
1: Ладно,
3: вот это будет драма, да.
0: Не ходите, как хотите.
1: Не буду с вами больше общаться. Вы слишком старые для меня.
3: Тем временем Полина вот, пишет нам. А где она пишет, между прочим?
0: В Одноклассниках?
1: Типа? В модный какой-то
0: приговор.
3: Да.
1: В модный приговор пишет.
3: В модный приговор. В самом модном месте, конечно же, в нашем ВК-канале, пишет она. Я еще слишком молода, чтобы называть проходящих мимо соседей проститутками и наркоманами. Вот это хорошо, что такого у нас пока нет.
0: Ну да, действительно. Да сейчас уже, мне кажется, вообще такого нет.
3: Ну я давно,
1: да и хорошо.
3: Давно не наблюдал такого.
0: Сейчас на лавочках уже не сидят особо, если честно. Я не знаю, где они тусуются. А, они ходят сейчас с палками, наверное, вот это.
3: Скандинавские палки, да.
0: Хоу-хоу ходят.
3: Скандинавские палки — это же фактически передвижная лавочка.
0: Но
3: ты можешь целой лавочкой вот вместе ходить и всех обсуждать.
0: А еще в парках они собираются сейчас, кстати.
3: Это да, и правильно делают.
0: В парке Гагарина у них даже свое место там какое-то есть.
3: Ты-то откуда знаешь, скажи мне. Молодежь.
0: Я помню во времена, когда я частенько был в парке Гагарина, вот там у них какая-то беседка, своя локация. Они там что-то, у них там колоночка играет, они там тусуются.
3: А ты когда-то аниматором был? Что ты делал? Что ты делал часто в парке Гагарина? Скажи.
0: Я тогда был аниматором ревматизма. Огромный ревматизм. У Малышевой костюм отобрал.
1: Морская
0: нас.
1: Морской прибой, бой. Где-то там позади, ну слышите?
3: Морской лаской.
0: Морская нас, лаской прибой.
3: Идеально.
1: Резида написала нам, кстати, в самом молодом и самом молодежном и самом модном месте, как ты уже сказал, в ВК-канале. А я еще слишком молод, чтобы отправлять открытки в ВК по праздникам. Чего? Вы нам можете, кстати, на наш канал отправлять вообще все, что хотите.
0: Да.
1: Даже открытки, даже стикеры, которые я не люблю.
0: Все, что хотите, главное, отправляйте.
3: Мы все примем, мы такие ребятки.
1: Да.
0: Абсолютно верно. Ну что, ребятки, такие. Давайте расскажем, куда можно присылать сообщения нашим слушателям. Это группа во ВКонтакте, это тот самый модный молодежный ВК канал, получается. И канал в Телеграме у нас тоже есть шикарный, лучший по версии Вместе Медиа. Радио Континенталь называется. Заходите, пишите. Возможно, именно ты победишь сегодня. Давай, напиши. Ты сидел 700 лет, слушал нас и ни разу не написал. Именно сегодня тот день. Давай, поднимись и пальчиками настрочи нам сообщение. Давай, у тебя получится.
3: Немножко Губерниева было у нас. Ну актеры прям сегодня, кажется.
1: Сегодня все отыграли.
3: Драматическая муха нас укусила слегка, да.
1: На все свои 500 рублей, Димон. Забирай зарплату, иди домой.
0: Я наорал, мне как-то полегче стало.
3: И даже на большую сумму, между прочим, есть у нас сертификат в лето. Нет, Тимону-то ни в коем случае. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо внутри. 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
4: Ты думал все понарошку.

0: Ну вот смотрим, такое солнышко прямо с утра. Самая погода для пляжа.
1: Я здесь, Сенечка.
0: Да, вот. Самая компания у нас для пляжа. Мы же большие фанаты пляжей.
1: Да, и солнце.
0: Да, да.
1: Солнце.
0: За много лет нашего общения именно это мы знаем друг про друга, что мы прям, ух, по пляжам, красавчики. Солнечный берег, вот что нам нужно. Так именно называется пляж на озере Смолино, который, прямо скажем, выглядит не очень презентабельно в последнее время.
2: Эх ты ж.
0: Да, и за него возьмутся, и... уберут там вот эту свалку, как это назвали у нас в мэрии. Значит, мусор оттуда весь вывезут и выставят даже спасательный пост. Об этом сообщил глава города Алексей Ложкин. Пора взяться за это место, привести его в порядок. Градоначальник напомнил, что у прошлых арендаторов закончилось разрешение на использование площадки. Несколько лет они там, значит, работали, там все было более или менее, хотя некоторые нарекания к ним были, но, в принципе, все по нормативам. Потом они съехали и не смогли продолжить свое вот это разрешение и решили просто все бросить. Вот этим летом там все стояло и постепенно разрушалось. Ситуацию на пляже мэр назвал непотребной и сказал, что в кратчайшие сроки нужно навести там порядок. Во-первых, укрепить теневые навесы, а то сейчас все куда-то улетит, не будет ни тени, а потом эти навесы еще что-нибудь повредят, не дай бог, поэтому надо, чтобы все это держалось нормально. И решается вопрос с арендатором. Кто-то должен, конечно же, туда заехать и все-таки этой территорией заниматься. Ну а пока она решается, вот там убирают мусор, укрепляют все и, собственно, поставят пост спасателей, чтобы на всякий случай, если вдруг кто-то все-таки решится на таком пляже поотдыхать, не очень комфортабельном на данный момент, то им вовремя пришли на помощь и спасли, если вдруг в воде чего-то произойдет. Поэтому это вот планы на ближайшее время буквально, а там арендатор какой-нибудь появится и надеются власти, что следующим летом уже возьмутся за это место как следует, и там будет тоже красота, он будет отвечать вот этому своему названию — «Солнечный берег».
2: Отвечай за свой берег.
1: Сеня.
0: Так, такие были условия вот для подрядчика. И что-то пока никто не идет, как-то слишком грозно, видимо, да? Отвечай за берег.
2: Да, а мы ответим за солнце.
0: Ну, можем, да, попробовать.
2: У меня новость.
1: Про Майю Абрикосову?
2: Очень короткая. Про Майю Абрикосову?
0: Если про него новости.
1: Мы же ответим за солнце, а новость про Майю возможно.
0: Мы настолько молоды, что когда слышим солнце, в нашей голове возникает словосочетание Май Абрикосов.
2: Как же она окончательно разбила этот стереотип, что она зумерша только что. Буквально добила.
0: Разбила об Майю Абрикосову.
1: Знаешь, почему я зумерша?
2: Почему?
1: Потому что это правда, это факт. Я зумер. Это во-первых. Во-вторых. А зумеры, они все знают, понимаешь? То есть зумеры во всем интересуются всем.
2: Угу.
1: Они в теме всегда.
0: Зумеры во всем.
1: Я шарю за это.
0: Зумеры в тебе. Зумеры во мне.
1: Зумер во мне говорит да. Вообще зумеры так не говорят, Сень.
0: Я понимаю.
1: Ты говоришь, как какая-то гламурная блондинка в шоколаде.
2: Так, короче, новость коротенькая и быстренькая. И про очень-очень маленьких зумеров. Они же альфа, они же кто там, я сейчас не знаю. Первоклассникам сократят уроки в школах до 35 минут. В новом учебном году, пожалуйста.
0: Да, это же радость.
1: Почему? Они, а не мы.
0: Сократите нам рабочий день, пожалуйста, до 35 минут.
1: Мы очень хотим.
2: Ну,
1: можно идти уже?
2: Все,
1: пожалуйста.
2: Мы пойдем. Звонок для учителя. Сеня расскажет о погоде. Сейчас сами дальше все разберемся.
0: Я быстренько.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погода.
0: Плюс 16 прямо сейчас в центре Челябинска, переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер днем сегодня плюс 23-28.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте нашдомдом.рф.
3: Лето. Сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками на плюс.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция действует до 31 августа.
7: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
8: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
9: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте играть, друзья. 700-104. Набирайте нас скорее для того, чтобы отгадать очередной трек и получить за это подарки.
1: Сертификат в Медпоинт. Хотите завершить лето ярко? Танцевальный бар на Тополинке 21 августа устраивает вечеринку. Летний сезон.
2: Wow.
1: Ночь будет. Это полна чего? Летнего вайба. Прохладительных коктейлей и жарких танцев. Подведи итоги летнего сезона вместе с Медпоинт. 18+. ООО «Джин».
2: И мы бы ворвались уже туда, ворвались бы мы туда. Но надо дождаться 21 августа, а сейчас дождаться слушателя в эфире. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Екатерина.
2: Екатерина, как настроение?
3: Ну, хорошо пока.
2: Пока до работы не доехала?
3: Да.
2: Мы знаем.
0: А что там, розгами бьют?
3: Да, ну нет, я туда не ходила.
1: Её молодежная работа, там бьют розгами, конечно.
0: Ну ладно, надо просто, если мы не можем изменить ситуацию, надо изменить к ней отношение, да? Вот приезжаешь и говоришь, как же я люблю свою работу.
1: Так говорили на Руси, когда их били розгами. Меняй отношение к ситуации просто.
0: Ой, да, конечно. Кать, знаешь правила игры?
3: Ну, примерно, да.
0: Смотри, сейчас мы загадываем для тебя три каких-то фрукта, может быть, овоща, рандомным образом. Ты говоришь, вот, например,
2: сельдерей.
0: Сельдерей.
1: У тебя получается это выговорить.
0: У меня черника смешалась в голове с сельдереем.
1: А у тебя уже смузи-машина же, голова сама. Примерно так и работает.
0: Да, мы засовываем то, что ты выберешь, в смузи-машину. Она каким-то рандомным образом выбирает нам механику, с помощью которой мы загадываем песню. Все.
1: Все проще, чем звучит. Давай так. Ну что, давайте.
0: Наверное, давайте на практике.
1: Три на выбор предложим. Ксюш, что у тебя сегодня?
2: Сельдерей.
1: Так, у тебя черника, я понял.
0: Нет, у меня сердилей.
1: Так, сердилей.
0: Сердилей.
1: Ага, но у меня тогда черника, чтобы как-то баланс соблюсти. Выбирай из этих трех.
0: Хоть бы мой, хоть бы мой.
3: А третий какой был? Черника, сердилей, еще что?
0: Сердилей.
1: Сердилей. Если ты сможешь. Можешь сказать просто Тимонов.
0: Тимонов вариант.
1: Да, Тимонов вариант. Не пытаюсь это выговорить.
3: Ну, черника тогда.
1: Ну, тогда черника, ладно. В следующий раз повезет, бро. Итак, что нам приносит черника?
0: А смотрите, мы не зря про розги разговаривали сегодня.
1: О, по чернику пошли, получается.
2: Так.
0: Мы взяли текст современной популярной песни и переделали его на старорусский манер, изменив слова. Вот так-то. Сейчас Сенька нарубит нам соответствующую настроению подложку, и мы зачитаем текст для тебя, Кать. Готово?
3: Да.
0: Поехали.
1: Ой! Зевнул? Давай, начинай.
0: О, люб моя, аер тобой благоухает. О, люб моя, не верю тебе, ведаю. О, люб моя, все добро будет. О, люб моя, доколе мы вблизи. О, люб моя, аер тобой благоухает. О, люб моя, объемлю тебя устами. О, люб моя, будет все добро. О, люб моя, доколе мы вблизи.
1: Но это хитя вообще твой, но мне кажется, нормально. А кто там благоухает? Аер?
0: Аер.
1: Все, отлично. Просто проверил, да.
0: Но это греческое слово, которое на Руси использовалось какое-то время.
2: Ты уверен, да?
0: Да.
1: Но он помнит, все нормально. Какое-то время использовалось. Это как хайер, также аэр. Какое-то время использовалось.
0: Ну, я пока не буду говорить, что это.
2: Но мы уже поняли, как будто бы.
1: Секрет.
2: Так, Екатерина.
3: Мне вот интересно, Люба, это любовь, он говорит, моя или имя?
2: Ну вот всякое может быть. У него там как в голове. Там черт ногу сломит. Выражаясь по-молодежному.
0: Ну да.
2: Сегодня так.
3: Не знаю.
1: Пока не получается.
2: Ну были же, получается, варианты, раз вопрос возник. Правильно?
3: Ну думала, что мама Люба, давай.
0: Ну нет, нет.
1: Что-то остальное не клеится, да.
0: Давай, хорошего денечка тебе, набирай нас еще. Может быть, в другой игре тебе повезет. А мы пока знакомимся со следующим нашим слушателем. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Привет.
2: Как тебя зовут, не молчи.
4: Алло, это снова Максим.
0: Максим, так ты победил уже, нельзя играть тебе дальше.
2: Все?
4: Победил.
0: Конечно,
1: да. Да, ты победил, только бросил трубочку. Поэтому вот сейчас ее не бросай, и мы с тобой за эфиром поговорим, и я тебе расскажу, где и как ты получишь свои подарки.
2: Угу. А следующим слушателям тоже напомним, если вдруг вы звонили и победили, то потом уже пару недель тройку не надо.
0: Нельзя
2: мы
0: даже,
2: не отдадим больше.
0: Даже нельзя.
2: Надо, чтобы всем хватило. Ну, это я так выражаюсь по-зумерски. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А как тебя зовут?
4: Александр.
5: Александр.
2: Ты не смотрел, я сказала, что это Александр.
5: Да ж ты ж ведьма ж.
2: Я узнаю его, понимаешь, узнаю человека.
5: Нет, я тебя однажды запишу на кастинг битвы экстрасенсов. Однажды это случится.
2: А ты знаешь, что я проходила кастинг?
5: Александр.
2: История, о которых невозможно молчать.
5: Это другое шоу.
2: Я до третьего тура дошла. Мне нужно было ехать туда, я тебе серьезно говорю.
5: А что провалило, дефиле в купальниках?
2: Да, на битве экстрасенсов уже так обычно.
1: Или все-таки багажник, что из этих двух конкурсов.
2: Я просила просто, чтобы конкретного человека в багажник положили. Я говорю, вот этого берите длинного.
1: Пришлось самой потом везти, да?
2: Я его найду, давайте его положим туда.
5: Вернемся к треку. Александр, как думаешь, что за гадость сегодня?
4: Я думаю, может, это лирик, песня, по-моему, «Ох, май лайф».
5: Ох, май лайф!
2: Ох, май лайф!
1: Ох, этот лирик, конечно.
5: Как говорили на Руси, ох, май лайф! Ну что, разрядим аэр.
1: Разрядим, давай.
5: Он же воздух, который пахнет тобой. Да, абсолютно правильно, это лирик «Oh my love».
1: Он аэр, как мы говорим здесь на радио. У нас все так.
0: Красава, Александр, красава. Не обращай внимания, что мы тут сразу за это все засмешнили, вот это все заржали. Но
1: это просто
2: нам
1: наша работа.
2: Платим.
1: И за то, чтобы мы отправляли людей в Midpoint. С удовольствием, конечно же. Хотите завершить лето ярко? Танцевальный бар на Тополинке 21 августа устраивает крутую вечеринку. Летний сезон. Ночь будет полна летнего вайба, прохладных коктейлей и жарких танцев. Подведи итоги летнего сезона вместе с Midpoint 18+ ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг – плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В плане авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
11: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
13: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
14: Ну-ну, и чего ты ответил?
13: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
15: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
13: Так, на чем мы остановились?
15: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
17: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это мы, молодое, юное, талантливое шоу с утра по радио. Ну зачем ты все портишь?
1: У меня даже этот звук заиграл в голове, мушкетерский. Жуть какая, господи, зачем ты это сделал?
2: Сколько у нас шпак?
1: У нас 3, наверное, должно быть, да, не 4. По логике нас же 3. Зачем нам 4-я шпага? А, гостевая шпага.
0: У меня вообще нет шпаги.
1: Обязательно.
0: У меня пистолет.
1: Запасная.
0: Тоже нормально. Кстати, вот забыла сказать, смотрите, водные принесла сегодня. Пил-пил-пил, Сень.
1: О, я весь мокрый, я весь мокрый.
3: Проверьте ее, она травмат с собой таскает, я вам говорю.
1: Кстати, больно. Вода у тебя жесткая, конечно.
0: А это не фильтрованная.
1: Да-да-да.
0: Пара-пара-пам.
1: А мы такую любим.
0: Вот такие шуточки. Будут и другие. Но вначале нужно продолжить строчку. Я еще слишком молод, чтобы...
1: Так, ну и самое молодежное место, давайте окунемся ненадолго в наш канал в ВК. Итак, чтобы одну половину яйца чистить блиндометом, а вторую половину обычной пастой. Денис слишком молод именно для этого. Это кайфовый эксперимент.
3: Ой, не говори, что не помнишь.
1: Ой, ну ладно.
3: Ну, реклама такая была.
1: Ну, там, яйцо.
3: Одну
1: там,
3: часть яйца
1: блиндомет.
3: Мы намазали блиндометом, да, вторую
0: что зачем?
3: Сделали?
1: Обычной пастой.
3: А, обычной пастой.
1: Да. И типа блиндомет давал какой-то потрясающий эффект.
3: Типа, какой? Одна часть яйца была белее, чем другая.
1: Да.
0: А-а-а.
1: Типа блиндомет отбелит все, что угодно.
3: Даже яйцо.
0: Вот. Это страшно.
1: Сейчас я бы напрягся, да, вот уже в своем возрасте. Я понимаю,
0: нет, я не помню, ребят.
1: Что химия, вот, все дела, и, возможно, это небезопасно. Но
0: вот
1: тогда...
0: от того же Дениса я вижу комментарий, да, чтобы ставить банку с водой перед телевизором. Вот это я знаю. Но, опять же, я не помню такого. В моей жизни этого не было. Это просто какие-то голоса.
3: Но мы слышали это, да, слышали.
0: Да, мы просто об этом знаем.
1: Не, ну вот это, даже,
0: забавно.
1: Это даже я пропустил. Да,
0: да ну не
1: банки, банки у телека, да.
0: Ну ладно я.
1: Я не видел.
0: Ну ладно тебе воду еще подтвердил.
1: Представляешь, это так давно было, что даже я это умудрился пропустить. Это какой-то 16 век там, где-то там.
3: В каком году заряжали банки? Сейчас узнаем.
1: Вот, проверяем.
0: Воду,
1: да.
0: Воду.
1: Воду, да.
3: Воду.
1: Воду у телевизора.
3: Через телевизор. В 89-м.
1: Но 7, я уже существовал, но я мало что делал в этот момент, да, поэтому как-то не особо заряжал тогда. Я был заряженный, нормально.
0: Да, в универе все мало что делают, вы понимаете.
1: Да, свои 2 года я был лук заряжен, конечно, мощно. До сих пор вот не могу этот разрядиться до конца. А, продолжаем. Вот это вот, чтобы забыть рекламу, Галина Бланка, Буль-Буль.
3: О!
1: А, нет, Галина сообщение, от Григория, но тоже очень приятно. Всем Галинам привет.
0: И на букву Г. Анна пишет, а... Буль-буль хотел спеть.
3: Не-не-не, сейчас вы вспомните, подхватите, интересно.

0: А что мы делаем?
1: А вспомните, что это было?
2: Я не помню, но мелодия прям... Это как Коко Джамбо, мы можем так долго, конечно.
0: Это что-то с Вилли Ха Пасало связано?
2: Можно.
0: Тики краска?
1: Сейчас, подожди, реклама.
2: Тик-курила. Не на правах рекламы. Если она еще подается у нас, я не знаю.
1: Не, слушайте, но эта марка существует до сих пор. Но это там кетчуп, кетчуп.
2: А, кетчуп какой-то, да?
0: А, я вспомнила. А, нет.
2: Вы просто материтесь друг на друга, да?
0: За эфиром. Мы просто сказали друг другу.
2: Пару ласковых слов.
0: У меня есть комментарий, ребят, по теме эфира. Я еще слишком молод, чтобы идти на ДРЭК и НТЛ. Василий, 12 лет, от Анны. А там день рождения не радио «Континенталь», там день рождения именно утреннего шоу с утра по радио, потому что радио «Континенталь» не 13 лет будет.
1: Да. Mm-hmm.
2: Чуть побольше.
0: А 33, между прочим.
1: Чего?
0: Что?
1: Рил?
0: Да.
2: Да.
1: Подожди, был же юбилей вот...
0: года назад.
2: Вот только что, да, как всегда у нас был же юбилей, вот буквально.
1: 2 года назад.
2: А уже прошло, представляешь, сколько времени.
1: Етишкин и Пасатишкин.
2: Как говорит молодежь. Сразу же выдал фразу просто максимально молодежную.
1: Как хорошо, что сейчас пассатижами не надо ни телевизор переключать, ни, как говорится, ни...
2: А банки еще заряжены со старых времен. Нормально стоят где-то.
1: Мы тоже заряжены, чтобы принимать ваши сообщения, друзья. Присылайте группу ВКонтакте vk.com/radiochel в телеграм-канал Радио Континента.
2: Еще у нас заряженный сертификат в лето есть для одного из вас. О, империя игр. С утра по радио.
3: Реклама на Радио Континенталь. Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы.
6: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
11: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
12: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
13: Финесте!
12: Линейки, пеналы, тетради.
13: Финесте!
12: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
13: Финесте!
12: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ай, да что же, нам пора угадывать звуки?
1: Получается так.
0: Ничего себе, почему мы так странно говорим?
2: Потому что мы молодежь.
3: По-молодежному, да.
0: Точно.
3: Ой, нам же пора угадывать звуки. У нас есть 5 бутылей. Вот что заинтересует даже молодежь. 19-литровых от Ниагары. Еще и 5 сертификатов. Вот такой приятный бонус. А это 2500 рублей, на секундочку. И тем временем лет в разгаре. Самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
0: Так, 700 ровно 104, телефон прямого эфира. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Виктория.
0: Виктория, как настроение, как дела, чем занимаешься, чем увлекаешься?
4: На работе, ну, настроение, конечно же, хорошее.
0: Так.
4: Все радует?
0: Все радует.
1: Ну, это же замечательный, позитивно-оптимистический человек, получается,
3: какой-то. Мы тебя раскусили. Это все ты.
1: Итак, мы попытаемся твой позитив еще больше увеличить. Для этого нужно послушать звук, угадать его, получить подарок. И вот только тогда, давайте. Таков наш звук, таков наш путь.
4: А про пуговички говорили?
0: Пуговички?
1: Нет еще.
4: Да.
3: Нет.
4: Что-то вот похожее такое.
3: Угу. Все, зафиксировали. Очень принимаем. Молодежное слово. Пуговочки. И нет, не они.
1: К сожалению.
3: Хотя от нас такого можно было бы ожидать, конечно.
1: Едем дальше. 700-104. Ждем именно тебя в эфире. Давай, звони скорее.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Я тоже накричу, можно?
1: Да, можно.
0: Доброе утро! Как тебя зовут?
5: Доброе утро, Наталья.
0: Наталья!
1: Наталья, можно можно наорать в ответ, если хочешь.
5: Не надо орать. Почему? Мы же общаемся культурно, бодро, эмоционально, весело.
1: Культурно?
5: Культурно,
0: нет,
5: да.
0: Нет, это в 2027 году. Мы сейчас пока остаемся самими собими.
3: Пока можно. Еще несколько месяцев отдыхаем.
0: Вы даже не представляете, как мы в 2027 изменимся.
3: Там 25 декабря назначили дату конкретную, когда надо меняться.
0: Все.
1: Перед Новым годом нельзя меняться.
3: Придется. Вот не знаю, как мы будем в этот Новый год праздновать культурно, конечно, будет очень странно, но будем учиться.
0: Ну, будем пробовать.
5: Ну, новое — это забытое старое же, да?
0: Да.
1: Семь раз отмерь, один раз отрежь. Сейчас будем поговорками мериться или звук отгадывать?
0: А давайте звук. Но только вначале мы его послушаем, чтобы тебе немножко помочь. Вдруг вот сейчас озарение придет.
3: Ну что, пришло?
5: Знаете, я думала, что это что-то рвут. А сейчас понимаю, что это...
0: Как-то некультурно, да? Рвать что-то.
5: Да, отрывать.
0: Угу.
1: Но сейчас подумала, что?
5: Давайте, пусть это хрустит лед.
1: Между нами хрустит лед.
0: Или, ну ладно, там не подойдет.
1: И подарки никто не возьмет.
3: Пока нет. Пока не остается у нас.
0: Ну, финальный слушатель еще есть.
1: Угу. Давайте
3: есть
1: попробуем.
3: Шансы.
0: Доброе утро. Как зовут тебя, Лефиналь?
1: Вот оно что ж. 700-104, привет. Надо эхом позвать. Привет!
6: Алло!
1: Как тебя зовут?
6: Анастасия.
1: Это про тебя Дисней снимал?
6: Да.
0: Ничего себе.
1: Прикольно, вот так вот раз попали в нее.
0: Я твоя бабушка.
6: Ну, у меня вариант, может быть, это пузырьковая пленка, пока я тут тороплюсь быстренько по снимке.
1: Подождите, у нас тут Ксюша брызнула.
3: Анастасия торопится, там Распутин разваливается. Быстрее давайте. Пузырьковая пленка.
0: Подождите, или бабуля. Там была бабуля, да?
1: Это может в красной шапочке, ты путаешь.
0: Да не.
3: Я помню только разваливающегося Распутина из этого мультика. Уже вот единственное у меня
0: осталось. Да я весь мультик помню.
3: Я плохо помню его. Так, давно не пересматривал.
1: Настя, ну это неправильно, как ты поняла. Мы сейчас, конечно же, до конца добьем эту тему с бабулей, потому что иначе...
0: Там не так, ладно, там была бабуля. бабуля, это я, Анастасия.
2: Я твоя бабуля.
0: Перепутала немного.
3: Оказывается, что из «Красной шапочки», да, вроде ситуация очень похожа, конечно.
0: А мы скажем, что это не пузырьковая?
2: А мы сказали уже неправильно.
3: Пока ты вспоминала про бабулю, мы два раза сказали уже.
0: Ну я тогда третий раз скажу, что это неправильный ответ.
3: По-прежнему, ни один из пузырьков на этой пузырьковой пленке не сработал.
0: Ой, ребята, я случайно зашла на Яндекс.Радио, представляете?
3: А там?
2: А у нас бабуля.
0: А у нас там так много слушателей. И вот если вы сейчас слышали шутку про бабулю, ну, цитату из Анастасии, пожалуйста,
3: поищите,
0: если вы помните,
3: поищите подходящую реакцию под это.
0: Ну, хотя бы палец вверх поставьте. Давайте. Мне или аплодисменты, или можно сердечко улыбающееся, или смеющийся смайлик, если вам понравилось, что я перепутала бабулю, это я, Анастасия. Я твоя бабушка.
3: Вот бабушка, такой вот пример, да. Делайте вот так же.
0: Бабушка. Бабушка.
3: Итак, у нас абсолютно точно. Завтра будет 6 сертификатов. И, конечно же, 6 19-литровых бутылей от ООО национальной водной компании «Ниагара». Ну и лето в разгаре, и самое время выбираться на природу. Подготовьтесь к пикнику. Вместе с «Ниагарой» в фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный рожек, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забывайте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
0: Сенька, реакции-то полетели, полетели. Ай, все, спасибо. Я ваша бабушка.
3: Пошел читать.

0: молодежь, как говорится.
1: Кто сейчас пританцовывает и подпевает, тот молодежь, это точно.
0: Проверено. Сегодня у нас всемирный, какой там, Международный день молодежи, и мы продолжаем строчку «Я еще слишком молод, чтобы...»
1: Чтобы показывать паспорт, вот Елена пишет, но ведь спрашивают.
0: Конечно. Это обидно, очень редко стали спрашивать.
1: Все меньше и меньше, да.
0: Даже уже в двухцветном магазине.
1: Может, ты в один и тот же магазин просто ходишь? И они тебя знают.
0: Может быть.
2: Да-да, успокаивай.
1: Мы себя этим успокаиваем, да, всегда. Нас просто узнают везде.
0: Ну или седина на волосах дает о себе знать, возможно.
1: Да мало, вероятно. Такое освещение обычно, ничего не заметишь.
2: Я еще слишком молод, чтобы смеяться над шутками смеха панорамы с Петросяном. Пишет Денис, и вот, пожалуйста, вам с утра по радио.
1: Да,
2: тут
1: а там
2: такие
1: еще,
2: шутки.
1: Еще промежуточная стадия есть, это уральские пельмени. Тоже пишут, слишком молоды для них все еще. Поэтому все к нам, вот эти ребятки, да. Мы собираем все сливки юмористические.
2: О, Никитос пишет, классный. Я еще слишком молод, чтобы захотеть приобрести мотоцикл, хотя звоночки уже имеются.
0: Вот она, да.
1: Звоночек — это на велосипеде. На мотоцикле нет звоночков, да. Но если что-то у вас уже позвякивает где-то, то, может быть, пора.
0: Ну,
1: да.
0: Вы подумайте, конечно, прежде чем мотоцикл приобретать.
2: Да нет, это многие так кризис переживают. Нормально, нормально. Там целый колокол звонит уже. Все, пора. Пора менять.
1: Но говорят, да, говорят, должен. Мотоцикл обязательно должно захотеться. Мотоциклы, гитары, вот это вот все.
0: Мотоцикл, дрын-дрын. Всем привет, кто в декрете.
2: Я твоя бабушка. Что, просто рандомными фразами будем
0: бросаться?
1: Это даже я не помню.
0: КТ-мотоцикл, ну чего?
1: А это КТ, да?
0: Мотоцикл, дрын-дрын. Мотоцикл, дрын-дрын.
2: КТ легких, что происходит?
0: Мотоцикл.
1: А представляешь, на самом деле нет никакого детского мультика. Он просто сошел с ума. Мы же все ждали, что этот момент произойдет рано или поздно. И вот это случилось прямо сейчас.
2: Я думаю, что ты не думаю, а жду, когда ты скажешь эту фразу. Этот момент случился прямо сейчас. Когда у нас будет 2К в ВК. Ребят, ну даже не 1,9. Ну мы расстроены. Мы так стараемся. Наш
1: нам
2: канал...
1: кажется, что сломался счетчик.
2: Да.
1: Мы в этом уверены, что там давно уже больше, но почему-то он не летит.
2: Вы можете, пожалуйста, сделать так, чтобы он взлетел?
1: Надо проверить просто, как он работает. Да. Попробуйте вот подписаться на 500 человек прямо сейчас. Мы просто проверим, работает счетчик или нет.
2: Да, там потом отпишем вас сами. Это, Тимон, наори, пожалуйста, на наших слушателей.
0: Опять?
2: Да, нужно.
0: Второй раз уже не хочется. По указке как-то, знаешь, не орется. Это было... в моменте.
2: А хочешь, я на тебя наору, чтобы ты наорал?
0: Давай.
1: Это как луна отражает солнце, да? Также отражение ора прямо сейчас. Давайте.
0: Итак, на нашем счетчике Айсгергерта прямо сейчас 1,8. 1,8К в нашем канале ВК. Мы хотим 2К, правильно? Мы хотим 2К.
2: Мы хотим 2К. Кто вы? С утра по радио. Что вы хотите? 2К в ВК. Когда вы хотите?
0: Прямо сейчас. Переходите... в нашу группу ВКонтакте. Там у нас под аватарочкой под нашей есть такая кнопка «Перейти в канал, пожалуйста». Она под сообщениями, под вот этим звоночком, трубочкой какой-то и под плашечкой «Еще». Вот где можно пригласить друзей, разрешить сообщение. Вот, это мы можем разрешить сообщение, вы не можете, извините. Но перейти в канал вы точно можете и подписаться. А мы обрадуемся этому и будем для вас еще больше контента пилить.
2: Все, вот, теперь смотрим и ждем. Как у нас счетчик называется?
0: Айсбергер-то.
1: Потому что мы в банке.
2: Да, банк, пожалуйста.
1: Продолжаем считать вот это все. Итак, сертификат лета. Вот что у нас есть. Очень легко посчитать. Он у нас один. О, Империя игр. Для кого-то самого креативного. Сегодня это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые. Парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на летотермы.рф.

0: кукла возвращается в спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте посмотрим, что интересного есть у нас, и, возможно, будет еще больше такого в Челябинске.
3: Погоди, Сень, ну ты же рассказал все о транспорте, что будешь делать?
2: Я буду рассказывать о мультимедийных проектах.
4: Ух ты!
3: Вау!
2: Молодежные новости.
3: Торговый центр как-то будет присутствовать в твоей новости?
2: Мы надеемся, что да, что будет.
3: А, давай.
2: Пока это не точно, но очень надеемся. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж», который можно посмотреть в Москве исключительно сейчас, готовы разместить в здании бывшего торгового центра на улице Каслинской, той самой. Потому что, ну, надо придумать, что с ним делать. Стоит такое красивое, прикольное, очень необычное здание, действительно уникальное. И надо, чтобы внутри него тоже было что-то необычное, уникальное и очень красивое. Итак, об этом сообщила замминистра культуры региона Диана Малышева. Данный проект — один из рабочих вариантов по обновлению здания торгового центра. И это классная возможность вдохнуть в него какую-то новую жизнь. Мы поддерживаем, мы согласны. Нам не хватает Эрмитажа, я считаю, в городе.
3: Да.
2: Много есть хорошего, а Эрмитажа нет.
3: Угу. И мостов развозных, чтобы вот много
2: развозных,
3: было.
2: Развозных. Чтобы развозили. Вот потом, по домам всех. Очень были бы удобные мосты.
3: Можно, например, ЧМЗ взять как отдельный район, вокруг настроить мостов, положить реку.
2: Так.
3: Пустить.
2: Положить, да. Так там она течет уже.
3: Ну нет, надо, чтобы настоящая была.
4: Там уже положили давно на ЧМЗ, не переживай.
2: Вот есть такое иногда ощущение. Не, ну там делают мост, я говорю, я считаю, что он должен быть разводной или хотя бы подъемный.
3: Вот, да, было бы круто.
2: Они его как раз сейчас реконструируют. Если сейчас еще можно внести какие-то изменения в проект, ребят, сделайте, пожалуйста, разводной подъемный мост.
3: И вот представляешь, ты тусуешься на континентальном движе, и понимаешь, что время-то 23:15, и мосты разведут через 10 минут.
2: И ты на метро же опаздываешь.
3: На метро-трам.
2: Вот еще что важно, да, у нас в Челябинске понимать.
3: И все, и ты понимаешь, мосты развели, и ты не попадешь на ЧМЗ.
2: Мы уже сколько лет?
3: Золушка.
2: Все опаздываем на метро. Все не можем никак с ним войти в нужный ритм.
3: Как бы здорово было.
2: Да, вот такой вайб мы хотим. И ведь когда сделают разводные мосты вот эти, сразу же появятся прекрасные суда на мясе, я уверен. Их же именно поэтому нет. Вот только поэтому.
3: Это рыба?
4: Сюда эти суда.
2: Они же сразу вот всплывают и плывут сразу вот эти парусники. Как только ты сделал разводные мосты, сразу, в эту же секунду.
3: А я предлагаю проводить алые паруса у нас.
2: Да, вот. Как только разводные мосты.
3: Смотрите,
2: делают.
3: Мы же с метро придумали, ну как бы не метро, а метро-трам. Давайте у нас будет алые паруса.
2: Трам. Все, теперь будет трам в конце, да?
4: Только не алые, алые нам не подходят.
3: А какие?
4: Давайте черные паруса, мы пираты будем.
2: Вот так запарывают хорошие идеи, называется, да? Хотелось, что милое. Мы же пираты, мы же решили, все, отличная идея.
3: Нет, просто у нас будет круто, у нас корабль будет не плыть, а лететь, ясно? У нас тут чувак уж...
4: Или под землю спускаться и выныривать иногда по рельсам ходить.
2: Подышать. А потом опять под землю, да.
3: Это как будто бы идея уже не нова.
4: Не нова, да?
3: Нет.
2: Я так и вижу, как он еще выплывает из-под земли, у него парус такой... Вот он плывет какое-то время с него, потом опять оп, и под землю. Вот туда, маленький узкий тоннель. Интересно, интересная мысль.
4: Додумаем, докрутим.
2: Мы работаем над этим.
3: Лучше бы нам отдохнуть.
2: Это мы опять намекаем, что нам еще нужен отпуск, видите? Такие мысли нам приходят в голову, такие мысли. В общем, это все часть, конечно, вот этой нашей культурной столицы 2027 года. Идей там масса. У нас тоже, у нашего Министерства культуры свои есть. Мы как-то должны, мне кажется, вместе собраться на какой-то форум, все высказать свои идеи. И
3: уплыть в закат.
2: Большую часть реализовать, да. И уплыть на том самом паруснике в закат.
3: На ЧМЗ.
2: Потом немножечко погрузимся под землю, потом опять плывем в закат. Такой план. Нам очень нравится.
4: Круто. С меня карта и сундук.
2: Все, что есть. Все, что осталось в детской.
3: С меня здравый смысл.
2: Ну, нам придется насобирать его с троих, конечно. У вас так мало его осталось, мне кажется, у каждого.
4: С тебя, Сень, место. На даче твоей собираемся.
2: Все, поплыли туда.
3: Наконец-то. Вперед. Сень, ну если на дачу, то нужно узнать, какая погода. Какова ваша погода сегодня?
2: Расскажем.
1: Погода.
2: Теплеет. В центре Челябинска вот уже плюс 18. Переменная облачность преимущественно без осадков в течение дня. Слабый западный ветер днем сегодня плюс 23-28.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу Братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Я Самсонова Наталья Анатольевна. Врач-невролог, медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: говорит, решай, хит или не хит.
1: Вместе с вами порешаем вновь хит или не хит. Следующий трек, который мы для вас подготовили.
2: Какой?
1: А я не знаю, для меня всегда новинка. Я прошу Сене не говорить мне никогда, чтобы я впервые мог насладиться треком.
3: Да я говорю ему всегда, он просто забывает моментально.
1: Просто не говорил.
3: Через секунду.
2: Я только что говорил.
1: Намекните, кто сегодня?
3: Кэтсай, намекаем.
1: Кто?
2: Кэтсай.
3: Да это название группы, там как бы намек очень жирный.
1: Кэтсай?
3: Да, но это такие девчонки тоже.
1: Сестры Анэтсай или что, кто это?
3: Все, да, все, сколько их, 5-6, их много
2: 6,
3: там
2: по-моему.
3: Девчонок,
2: а,
3: да, по-моему, 6.
1: Это не нашинские, что ли?
3: Но они со всего света прям набраны. Они как бы не совсем кей-поп, но набраны в Южной Корее.
2: Ну что-то такое, да.
3: Но отовсюду прям, это как это, глобальная группа, как они себя называют.
1: Прикольно, знакомимся с новыми кей-попами, получается. Кошачий глаз с английского, ничего себе.
3: Знакомимся с новыми кей-попами и словами. Как же приятно, когда можно открыть для себя что-то новое. И в том числе и новую музыку. Вот трек Animal. Mm-hmm. Животное. Прямо сейчас
2: для тебя,
3: прослушаем.
2: Тимош,
1: спасибо.
3: На радио Континенталь. Ну а вы пишите, нравится или не нравится. Хотите ли чаще это слышать на наших волнах. Где это писать? В ВК. И, значит, в группе в нашей. И, конечно же, в канале. И также можно писать это в Телеграм-канале. Ну а заодно еще можно что сделать? Позвонить нам.
2: Позвони нам, позвони.
1: Позвони нам для футбола.
3: Абсолютно точно. Вот так собрали этой песней всю молодежь. Футбольный сезон в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол, поддержи наших. Жаркая борьба, незабываемые эмоции, гарантированный матч «Челябинск-Торпеда-Москва» в субботу 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты уже в продаже 0+.

0: Да, чего не хватало здесь? Немного мелизмов в конце.
1: Сам ты мелизма.
0: Пошел гуглить, смотрите.
2: Что я хочу сказать? И Кристину Агилеру еще загугли. Любительница та еще мелизматики.
1: Да, я подозревал за ней.
2: Мне не понравилась Сень. Вот что значит кей-поп, но не кей-поп.
0: Вообще такой простенький, то. Простенький, да. Я не вот поймал кей-поп. Какие-то, знаешь, какие-то вайбы, какой-то Бритни Спирс, какой-то вот такой среднего периода какого-то.
1: Destiny's Child.
0: Вот, да-да-да, вот где-то вот. Так.
1: Кто там еще были? Стрелки.
0: Мода на конец 90-х, начало нулевых, да, у нас, видимо, вот вернулась какая-то в очередной раз.
1: Вот эти американские герл-группы вот тех времен, очень похоже. Everybody, yeah.
2: Это не yeah. женская
1: я
2: группа.
1: Я знаю, просто что-то вспомнил Backstreet Boys на вот этих.
2: Подожди,
1: дисках.
2: А что за
0: было что-то дико модное такое.
1: Уже вспоминает трек.
0: Было что-то дико модное в свое время
2: вот
0: такое,
2: было,
0: но я
2: да?
0: пытаюсь вспомнить, что это, да, тоже. Такая пропевочка была где-то.
1: Но пока она вспоминает, давайте я прочитаю, вот Лен написал, например, хит веселенький, как раз про молодость.
2: Да?
1: Не знаю, что здесь молодого было.
2: Песня? Тебе же написали как раз про молодость.
1: А, ну про нашу молодость, да, точно, герл-группы, вот мы
0: только что. Но там переводить надо, опять же, возможно, там в тексте что-то про молодость, я тоже не вслушивался.
1: Да может не надо.
0: Может и нет.
1: Так, в ВК-канале что-то есть у нас?
2: А по поводу трека нет, но у нас наверняка есть звонок по номеру 700 ровно 104. Алло, доброе утро.
0: Я напомню, что не просто так вы нам звоните. Рассказывайте, как вам трек, и ходите на футбол потом. Очень легкая схема, вообще понятная и изичная.
1: Давайте пока дозваниваются до нас. Катерина написала, Ксюша напевает Деспина Ванди. Деспина Ванди, я не знаю, что это.
0: Это заклинание из Гарри Поттера.
2: Это где написали?
1: Это в ВК-канале.
2: А канал-то растет.
0: Совсем большой уже, смотрите, уже старые песни помнит.
1: Что это такое Деспина Ванди? Какой-то ремонт ванны, что это? Деспина Ванди.
2: Ремонт ванны?
1: А, это греческая певица какая-то, получается.
2: А, греческая певица.
1: Немецко-греческая певица, на секундочку. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Виталя Прайдер.
1: Виталя Прайдер? Праймер? Кто? Трейдер?
3: Праймер.
1: Праймер? Праймер. Дарт Вейдер.
2: Я твоя бабушка.
3: Провайдер.
2: Провайдер.
0: Мало что тебя повеселило. Конечно, супер. Это какая-то молодежная субкультура, мы поняли.
1: Провайдер.
0: Праймер. Судя по всему.
1: Виталя в прайме, короче. На футбол хочешь?
3: Можно было, почему нет?
1: Ну тогда рассказывай, как тебе трек, который мы только что послушали.
3: Честно говоря, только-только вас включил.
1: Да вы что, издеваетесь?
0: Вы только-только нас включаете.
3: Это за провайдера.
1: Это за провайдера? Вчера так, Сень, по новой ставь, Виталь, слушай. Сказали бы мы, если бы было время. Но
0: мы уже не успеем, да. Еще напомним, что...
1: А, Виталь, короче, там смотри, там кей-поп был, и там вот так пели. Ху-ху. Ксюш, напой, ты лучше сделаешь.
2: Это другая песня.
1: Ну, на игру напой.
3: Мне напеть.
2: Да, Виталь. Сам напой, сам оцени.
0: Виталь, напой песню, которую не слышал, быстренько. А мы оценим это.
1: Это, короче, Кацай, Girl Group, там 6 участниц.
2: Global Girl Group.
1: Sorry. София, Даниэла, Лара, Манон, Меган и Юньчхэ, если что. Вот они пели там что-то вот. Очень похоже на Destiny's Child, ранее Бритни Спирс. Вот такая тема.
0: Ну как
2: но
0: тебе, Виталь?
2: Но не путай с кей-поп и Blackpink.
1: Да. Но кей-поп такой не сильно, который сейчас...
0: Сильно разбавленный, давай так. 1:6.
1: Ну, как тебе трек?
3: Нормально.
1: Хороший.
2: Пойдет, все.
0: Пойдет, да. Ну что, пойдет? Виталий на футбол, скажите мне.
2: Пусть идет.
0: У нас хорошее настроение, почему нет? Оставайся на линии, не бросай трубку, я расскажу, где и как ты сможешь на этот самый футбол отправиться. И давайте я напомню, что все могут туда отправиться уже 15 августа, потому что футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол, поддержи наших. Жаркая борьба, незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда-Москва» в субботу, 15 августа в 15:30 на стадионе «Центральный». Билеты в продаже, возрастное ограничение 0+. Ну а по поводу Кэтсай у нас остался только один единственный вопрос.
4: Хит или не хит?
5: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты +19. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Златоусть, Озерский и Кыштыми – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 25-30.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
6: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
7: Привет. Показывай новую квартиру.
8: С удовольствием.
7: А вы когда переезжать будете?
8: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
7: Цены растут, маткапитала не хватает.
9: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
12: Тротуарная плитка всех удивит.
11: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит!
13: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
14: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
15: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».

0: Сказку. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну и давайте еще немножко помолодимся. В Международный день молодежи продолжим строчку. Я еще слишком молод, чтобы...
1: Из актуального Мария пишет: я еще слишком молода, чтобы радоваться скидке, которая равна возрасту.
0: Хорошая.
1: Есть у нас одна такая, да. Пока недостаточно, видимо, накопила скидочки. Давайте посмотрим, что еще из интересного.
0: Антон написал: так уже больше 2000 в канале. Доброе утро всем.
2: Антон, отправьте нам, пожалуйста, скрин. Мы хотим это видеть. У нас сломался счетчик айсбергерта.
1: У нас 1,8 по-прежнему, да.
2: Конечно. А я говорила, это все ложь. Я вам говорила, что наши слушатели не предатели. Наши слушатели самые лучшие. Наши слушатели всегда с нами.
0: 1,8 написано у нас.
2: А у Антона 2.
0: Может, он просто издевается над нами?
2: Я же говорила, наши слушатели над нами издеваются.
1: Пришли нам издевательские подтверждения, да, вот этого вот. Так, я еще слишком молода, Юлия, тем временем, чтобы делиться с внуками последней шоколадкой. Самой нужно. Вы че, какие внуки?
0: Вообще не люблю делиться ничем. Как вот это исправить?
2: Никак.
0: Ну, мне кажется, вот из-за того, что мы, получается, с сестрой вдвоем росли в семье, вот какая-то вот была вот эта конкуренция за,
2: да,
0: за шоколадки.
2: У тебя все. Не из-за этого все.
0: А из-за чего? Ты как психолог дипломированный, расскажи, в чем моя проблема. Ну, глобально понятно, их очень много, но вот конкретно вот это вот.
2: Какой бы начать?
0: Что я не люблю делиться.
1: Но
0: ничем.
1: Ты учитывай, что он потом тебе не заплатит, как дипломированный психолог. Так что там одну проблему и то такую, знаешь.
2: Нет, у меня оплата вперед.
1: Ну, так ты и не узнаешь о своих проблемах.
0: Почему я не люблю делиться?
1: Даже деньгами своими.
2: Я даже не слушаю.
1: Даже
2: его,
1: на, профессиональную,
2: заметил, да?
1: На профессиональную консультацию.
0: Хорошо, хорошо, я спрошу у Гугла. Давай, я спрошу у Гугла.
1: Почему я не люблю делиться? Отличный вопрос, да. Тем временем Мария пишет: я еще слишком молода, чтобы в моменте, когда услышала имя Тинки-Винки, помнить все остальные имена.
2: Дипси, Ляля, По, Телепузик. Мы друзья! Очень странная песня, и я, кстати, вот тоже не смотрела это все.
1: Ну, я видел когда-то, но мне никогда не нравилось. Да.
2: Что я хочу сказать? Они недавно вернулись просто, поэтому это все выучили. Но я вообще не смотрела мультфильмы.
1: А это не мультфильм, вот что страшно.
0: Ну, да.
1: Они даже были настоящие, и это ужасало особенно, да. И лицо ребенка в солнце еще ужасало. Тоже вот это вписанное. Было страшновато, честно говоря, вообще они скорее пугали.
2: Да уж.
1: Вот тогда не знали слово «кринж», а это вот был прям кринж. Вот, телепузики в свое время.
0: А в каком году они вышли? Я в садике еще был?
2: В садике.
1: Ну, да, конец какой-то.
2: В садике, в огородике.
1: Начало нулевых, наверное.
2: Почему ты уменьшительно ласкательно используешь?
0: Так, телепузики.
1: Южноуральскиньке.
2: Да.
0: В марте 97-го, так, подожди, 5 лет.
1: Это вообще вышли или у нас? Надо же их, наверное, позже показывали.
0: Это в Великобритании, да, в России. Давай, да, спросим в России.
1: Да и подожди ты, вот не переводи тему. Тебе Google сказал, какие у тебя проблемы нет в жизни, из-за чего ты ни с кем не делишься.
0: А, в 2000 году у нас только они появились.
1: Ну вот, понятно, примерно.
2: А, представляешь, сейчас Google сначала, почему у меня проблемы, психология, окей, помоги мне потом, телепузики,
1: когда вышли. Телепузики.
2: И Google отвечает: вот в чем твоя проблема, ты сам ответил на вопрос.
1: Вот мы и выяснили, какая у тебя была психологическая беда в детстве, какая-то телепузики, да, из-за этого ты не любишь делиться.
0: Возможно, кстати, действительно. Во всем виноваты телепузики.
1: Вот попробуй посудить с ними. Может быть, они поделятся чем-то, я не знаю.
2: Кстати, вы в курсе, что так и говорили?
0: А, ну да. Так, почему нельзя было смотреть телепузиков?
1: Итак, интересно.
2: Запрет на телепузиков. Давай я буду озвучивать.
0: Давай.
2: Где скрин с 2К в ВК? Я не понимаю, кто написал, где написали? Покажите мне. Пальцем ткните.
1: Это в канале написали или где?
2: Тимон, это ты распространял слухи.
0: Да это не я, это Антон.
2: Ну а где Антон написал?
0: В ВК.
1: В канале, ну, или
2: где?
1: В группе?
0: В сообщении в группе.
2: Что? В сообщение, в личку?
1: Да, Катерина пишет в группе. А, в группе, да, я в группе у нас сейчас... гораздо больше.
0: Не,
1: в группе,
0: ну, в группе
1: у нас очень
0: понятно,
1: много.
0: Мы про канал говорим. Вот многие, видишь, не понимают, что это разные вещи, канал и группа.
2: Так ты объясни нормально людям.
0: Ты же тысячу раз объяснял уже.
2: Да ты неправильно им объяснял.
0: Да я нормально им объяснял. Ребята, группа ВКонтакте у нас насчитывает на данный момент 28 тысяч с лишним.
1: Да, почему-то пишут 23, да. В общем, с цифрами да у нас такое? Прям беда.
0: А канал — это другая история. От канала вы получаете сообщение напрямую в личку. Мы там различным контентом с вами делимся, кружочками, которыми не можем в официальной группе делиться, к сожалению, бредом вот таким, понимаете?
2: Да, нельзя, конечно. Ну, Тимон, под потолком, на минуточку.
0: Вы о чем вообще? Переходите в канал, там есть специальная плашка как раз-таки в нашей группе, чтобы перейти в канал, на него подписаться.
2: Обязательно.
1: Очень хотим, мы там 2К, у нас такая цель.
2: Почему мы пассивно агрессируем?
1: Потому что очень давно нет у нас 2К, мы очень их хотим.
2: Тимон, загугли.
0: Телепузиков на самом деле не запрещали, но критики и психологи часто ругали шоу, они считали, что странные персонажи с пустыми глазами, примитивной речи и повторяющимися сюжетами мешают нормальному развитию детей и тормозят мышление.
2: И вот, пожалуйста, вот оно, лицо телепузиков, Тимон.
1: Амбассадор.
0: Тинки-винки, дипси, ля-ля. По!
2: Он наоборот, он так нежно. По!
0: Да?
2: По! Телепузик. Все, ладно, мы уходим. Пока,
1: мы
2: пока,
1: попытаемся это забыть, да, все еще, хотя у нас много лет не получается. А вы не забудьте, что сертификат в лето о «Империя игр» уже скоро-скоро окажется у вас.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
8: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
7: А еще и умная, сразу видно.
9: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
10: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
11: В ЖК «Шишкин» легко начать.
12: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
11: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
13: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технологии. Технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
15: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
3: Самое время поиграть, порифмовать на радио «Континенталь». Ну и, конечно же, после этого забрать подарки, если все получится и вы совпадете с нами по рифмам. Ну а конкретно с Ксюшей. Итак, тогда вы отправитесь в джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья прямо для всей вашей семьи. И только этим летом целый день развлечений всего за 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 рублей и веселитесь более чем на 40 аттракционах хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Ну, давайте-ка с вами познакомимся, рифмоплеты. Доброе утро.
1: Ой, ой-ой-ой. Нам много раз сказали «доброе утро» в ответ.
2: Ну да, это «Эхо здоровья». Моя новая рубрика, вы еще не знаете. «Эхо здоровья» с Тимоном. Ну что?
1: Выключи микрофон ему, ты не слышишь? Плохо человеку.
3: Он наоборот говорит, что он очень здоров. Так, там исправили, я надеюсь, с этим эхом разобрались. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Михаил.
1: Михаил, как настроение?
4: Да вроде бы ничего.
1: Михаил, подписан ли ты на наш канал ВК?
4: ВК нет.
1: Почему?
4: Исправимся.
2: Исправляйся.
1: Срочно. Мы не можем играть.
4: Ага, хорошо.
1: Это же предательство массовое какое-то.
3: Пока игра поставлена на паузу. Пока ты не подпишешься.
1: Я уйду пока, ладно?
2: Давай, уходи, а мы пока Михаилу объясним правила. Значит, Сенька сейчас нагенерит 5 слов, скажет их тебе, а тебе нужно их зарифмовать. Будет все это за минутку. Ксюша вернется, проделает то же самое. Если хотя бы одно совпадение будет у вас, то вы заберете подарок. Точнее, ты. Ксюша ничего не заберет. Все, готов?
4: Хорошо.
2: Погнали.
3: Твоя минутка. Первое слово — корм.
4: Прикорм.
3: Нормально. Клад.
4: Клад.
3: Склад.
4: Склад.
3: Все, поняли, да. Записали. Дама.
4: Рама.
3: Мята.
4: Как все раз, мята?
3: Мята, да.
4: Не знаю далее.
2: Да любые грибы.
3: Ну давай.
4: Опята.
3: Опята. Вот записали. И последняя — корона.
4: Макарона.
2: Макарона.
3: Отлично. Справились. Меньше чем за минуту. Сейчас посмотрим, как справится Ксюша. А главное, будут ли у нас совпадения. Ну, есть пара возможностей, мне кажется, но вот сработают ли они. Посмотрим. Ксюш, пора вернуться к нам в студию. Ты проверила там канал? Все нормально, подписался человек. Ты же за этим ходила.
1: Я не нашла ни одного подтверждения, что у нас где-то 2К.
3: Угу.
1: Ничего, не могу найти.
3: Везде искали, пока не нашли.
1: Ну, может быть, нужно было не в кофемашине искать, не знаю.
3: Исключено.
1: Я готова, Сень, я готова.
3: В кофемашине ты ходила не зря. Теперь ты бодрая, энергичная, готова рифмовать.
1: Готова.
3: Итак, твоя минута. Первое слово — корм.
1: Корм. Шторм.
2: Ой, я тоже шторм хотел.
3: Да, красиво.
1: Ой, Петюнь, давай.
2: Ша.
3: Клад. Ша, это шторм. Клад. Давай, давай.
1: Уклад.
3: Уклад. Дама.
1: Амстердама. Ну, не могу.
3: Не, не Амстердам, в США. Мята.
1: Мята. Вата.
3: И корона.
1: Подай.
3: Это понятно. Рифма нужна.
1: А рифма нужна.
3: Подаем корону за рифму.
1: Ворона.
3: Ворона. Останавливаем минутку и проверяем, что у нас по совпадению.
2: А там мы Амстердама записали, правильно? Когда
3: дама Амстердама. Ага, да. Ну
2: хорошо.
3: Какая дама? Откуда она? Из Амстердама.
1: Из Магадана еще есть.
2: Дама Бубен варила бульон. Ша. Это, кстати, из того же фильма.
1: Чтобы вы понимали,
3: которого нет.
1: Этого фильма не существует, а он цитатами пуляет.
3: А Тимон его смотрит по-прежнему где-то в своей голове.
1: Ладно,
2: проверяем. Давайте проверять. Корм, прикорм и шторм. Клад, склад и уклад не совпали чуть-чуть на одну буковку буквально. Дама, та самая. Рама из Амстердама.
1: Эх.
2: Мята, опята и вата. Ну и корона. Макарона и ворона.
1: Да все сложно, куда, как?
2: Ну а что поделать, сегодня без совпадений получается.
1: Эх. Ну это потому что подписан не был человечек. Вот если бы подписан был на ВК-канал, то...
3: Сейчас он подпишется, завтра нам позвонит опять. И тогда уже заберет свои подарки. В Джунгли Сити отправится с удовольствием всей семьей. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.

0: Замечательный эфир провели мы сегодня вместе с вами на радио «Континенталь Молодежь».
1: По оценке ведущих с утра по радио.
2: Это было великолепно. Давайте так, 100 баллов.
0: Так сказал нам Колобок с караоке. Ну, вы не знаете. Самое главное, что вы должны знать о наших подарках.
2: Сертификат в лето о «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: И прямо сейчас мы объявим имя победителя, который отправится в те самые термы, любимые Тимони.
0: Да, кстати, это мои любимые.
1: И им становится...
0: Пола Кослова! Поздравляем!
1: Кослова.
0: О, у нее фотки, кстати, с терм. Здесь есть на странице.
1: Все переплетено.
0: Да.
2: Ну вот, ты уже знаешь. Проторенной дорожкой сможешь еще раз сходить, поднять себе настроение. Может, Тимона там встретишь. Но настроение-то все равно не сильно, наверное, опустится. Да, все, ты же в термах все-таки, все хорошо.
1: Ну, стабилизация.
2: Опять же, ты через стекло, возможно, его видишь.
1: А где его можно услышать, расскажу я вам. Уже завтра, в это же время. В 7.00 мы будем вас бодрить, веселить и радовать здесь, на радио «Континенталь». Конечно же, это будет тот самый любитель терм Тимон.
0: Тот самый любитель старины Сенька.
2: Вот так. Обладатель старины. Почетный.
0: Обладатель старины и... Как это называется?
1: Красивизны.
0: Не-не-не-не. Антресоли.
2: Красивизна и антресоль. Какие разные слова бывают у нас. Ну и Ксюша, конечно же. Вот только-только после рифм корону сняла.
1: А, ну ладно, я не снимала все-таки. А этим составом вернемся завтра. Будем бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем. Чао. Ну ладно, ладно. И желаем вам...

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Заброшенный пляж на озере Смолино в Челябинске приведут в порядок. И вклады жителей региона в банках превысили 1 000 000 000 рублей. На пляже «Солнечный берег» на озере Смолино в Челябинске, превратившемся этим летом в свалку, уберут мусор и выставят спасательный пост. Об этом сообщил глава города Алексей Ложкин. Градоначальник напомнил, что у прошлых арендаторов закончилось разрешение на использование площадки, поэтому они съехали. Ситуацию на пляже мэр назвал непотребной и сказал, что в кратчайшие сроки нужно навести порядок, укрепить теневые навесы и убрать мусор. Пока решается вопрос с новым арендатором. Необходимо выставить пост спасателей, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, подытожил глава города. Вклады жителей Челябинской области превысили 1 триллион рублей, сообщает региональное отделение Банка России. Рост за год составил 12%. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках в конце июля составила 12,76%. Доля валютных депозитов снизилась почти на 5%. В общем объеме сбережений они сейчас составляют менее 3%. В ЦБ отметили, что вклады помогают защитить деньги от инфляции и накопить на важные цели. По словам экспертов, дальнейшая динамика будет зависеть от изменения ключевой ставки и инфляционных ожиданий граждан. И последнее. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» готовы разместить в здании бывшего торгового центра на улице Каслинской в Челябинске. Об этом сообщила замминистра культуры региона Диана Малышева. Данный проект – один из рабочих вариантов по обновлению здания торгового центра и возможности вдохнуть в него новую жизнь. Ранее стало известно, что реализация этой инициативы станет одним из ключевых событий, которые пройдут в Челябинске в статусе культурной столицы России 2027 года. В регионе также запланированы Уральская индустриальная биеннале, фестиваль «Музыкальное сердце театра» и многое другое. Программу сейчас активно готовят. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9.
4: Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Криштиану Роналду наконец-то женился. Супруга Лёши с Вика подала на развод, а Тина Канделаки рассказала, как прокачать женскую энергию. Свершилось то, чего ждали миллионы поклонников. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Футболист перестал мариновать возлюбленную и, наконец, сделал ее своей законной супругой. Звездные влюбленные показали фото с обручальными кольцами, и подписчики моментально завалили их теплыми словами. Правда, остается открытым вопрос, состоялась ли уже сама церемония или это лишь анонс предстоящего торжества. Ксения Ткачева подала на развод с Лешей Свиком. Об этом стало известно порталу Супер. Иск был принят еще 26 июня, однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Пара расходилась уже не раз. Супруги узаконили отношения летом 22 года, а в феврале 2023 объявили о разводе, причиной которого, как намекнула Ткачева, стали измены Свика. Однако спустя пару месяцев они все же помирились. Тина Канделаки дала поклонницам неожиданно простой, но действенный совет. В своих соцсетях она рассказала, как женщине вернуть ощущение собственности.

0: пройти курс массажа лица. Кроме того, канделаки рекомендуют обратить внимание на фигуру. Похудеть, если есть такая потребность, но при этом не зацикливаться на цифрах на весах. Оценивать результат нужно визуально. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик «Бетатек» на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинес» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей. В «Тэнк Регинес» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
7: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
10: Да, да, да, да, да, да, Лада на Труда. Да, да, да, да, да, да, Лада на Труда.
11: Подробности по телефону 7115.
12: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
13: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 25-30.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Килька балтийская с овощным гарниром 84 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
1: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
2: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Пенсионер приехал на отдых в санатории и потерялся в лесу. А челябинским первоклассникам сократят уроки. В Челябинской области спасатели пришли на помощь заблудившемуся пенсионеру. 77-летний мужчина приехал на отдых в санаторий Кисигач. Он отправился на дикий пляж, искупался там, но на обратном пути сбился с дороги, рассказали в региональном МЧС. К счастью, у отдыхающего был с собой мобильный телефон. Мужчина позвонил в экстренные службы и попросил помощи. Он оставался на связи и рассказал оператору об ориентирах вокруг, благодаря чему спасателям удалось быстро отыскать его в лесу. На квадроцикле пенсионера довезли до санатория. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. С 1 сентября в школах Челябинской области меняются правила для первоклассников. В Минпросвещении решили, что самым маленьким ребятам нужно время для адаптации к занятиям. Поэтому в первой и второй учебных четвертях уроки для первоклассников будут длиться не больше 35 минут. По словам психологов и педагогов, семилеткам сложно удерживать внимание дольше получаса, особенно в новой обстановке. Со второго полугодия продолжительность занятий увеличится до 40 минут, а обычные 45-минутные уроки начнутся только со второго класса. Напомню, также в новом учебном году первоклассникам не будут задавать обязательные домашние задания. И последнее, россияне стали больше доверять нейросетям, чем блогерам. Это показало исследование, которое публикует газета «Ру». При выборе совершенно незнакомого товара прямому и аргументированному ответу ИИ готовы поверить 8,5% респондентов, тогда как советам блогеров только 3,5%. Главным же источником рекомендаций пока остаются близкие. Им доверяют 37% опрошенных. Каждый четвертый при выборе также ориентируется на отзывы других пользователей. Что касается нейросетей, то наиболее востребованными их рекомендации оказываются при покупке продуктов и товаров для дома. Гораздо осторожнее россияне относятся к автоматическому подбору автозапчастей, одежды и техники. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Подробности на сайте востоклада74.ру.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Садке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 25-30.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь выиграть время. Гораздо важнее правильно определить направление движения. Тельцы, привычное упорство поможет преодолеть небольшое препятствие без лишних усилий. Близнецы, неожиданный вопрос заставит посмотреть на знакомую ситуацию иначе. Новый взгляд поможет найти решение. Раки. День благоприятен для восстановления эмоционального равновесия через простые радости. Львы. Ваше спокойное отношение к происходящему поможет окружающим почувствовать уверенность. Дарите ее другим. Девы. Вам стоит обратить внимание на привычные жизненные процессы. Один из них давно можно сделать проще. Весы. Случайная встреча может стать началом полезного сотрудничества. Не отказывайтесь от новых контактов. Скорпионы. День поможет расставить приоритеты без лишних сомнений. Вы легко поймете, что действительно заслуживает вашего внимания. Стрельцы. Вам полезно позволить себе немного больше любопытства. Новое место или занятие подарит неожиданное вдохновение. Козероги. Ваши усилия постепенно складываются в прочный фундамент будущих успехов. Доверяйте накопленному опыту. Водолеи. Интересная идея проявит себя в самый неожиданный момент. Записывайте перспективные замыслы. Рыбы. Сегодняшний день напомнит, что вдохновение рождается не только в ярких событиях, но и в спокойных моментах повседневной жизни.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске прокуратура начала проверку подтоплений в жилых комплексах и детском саду. И в Россельхознадзоре назвали возможную причину гибели пчел на Южном Урале. Сильные дожди, прошедшие в Челябинске, привели к подтоплениям сразу в двух районах города. Вода залила территорию жилого комплекса «Привилегия» в центральном районе и помещение детского сада номер 454 в Калининском. На оба места выехали представители прокуратуры. Ведомство проверяет, насколько оперативно ответственные службы устраняют последствия и не были ли нарушены права граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры. По предварительным данным, причиной подтопления стали сильные осадки. В настоящее время на объектах работают представители застройщика и управляющей организации. Они принимают меры по откачке воды и устранению последствий потопа. Россельхознадзор нашел возможную причину массовой гибели пчел на Южном Урале. Об этом пишет портал chelkp.ru. Специалисты ведомства обнаружили превышение остаточного количества пестицидов на полях с рапсом в Аргаешском округе. Допустивший нарушение фермер получил уже третье официальное предостережение. Напомню, эксперты Россельхознадзора с 10 июля ищут причину массовой гибели пчел в Аргаешском округе. Возле деревень Кулуева, Давлетбаева, Алтырова и Большая Куйсарина взяли 24 пробы почвы рапса и пшеницы. В некоторых образцах обнаружили остатки пестицидов, в том числе высокоопасных для пчел. И последнее. В Челябинске пройдут открытые интерактивные репетиции симфонического оркестра. Причем руководить им будут дирижеры не из нашей филармонии. С артистами поработают финалисты творческой лаборатории «Курчатов Лаб» Максим Акулов из Саранска, Ольга Власова из Москвы, Николай Мазаев из Санкт-Петербурга и Анастасия Моисеева из Екатеринбурга. Об этом пишет информагентство «Первое областное». В сентябре они пройдут индивидуальные занятия с наставниками. Итогом станет финальный концерт 22 числа. Из дирижеров также выберут ассистентов проекта «Бетховен. Переосмысление», а один из мастеров получит возможность выступить с оркестром в сезоне 2027-2028 году. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске и Снежинске – Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим».
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
6: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
10: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
11: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
12: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
13: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
14: Да, только девушке-то уже 42 года.
13: Не может быть!
14: Сама сказала и телефончик оставила.
13: Тебе зачем?
14: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
13: Диктуй. Мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
14: 8-351-200-23-23.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: беру пассажиров по пути.
1: А я перевожу грузы.
2: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
4: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
5: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
7: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
8: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Пенсионер приехал на отдых в санатории и потерялся в лесу. А челябинским первоклассникам сократят уроки. В Челябинской области спасатели пришли на помощь заблудившемуся пенсионеру. 77-летний мужчина приехал на отдых в санаторий Кисигач. Он отправился на дикий пляж, искупался там, но на обратном пути сбился с дороги, рассказали в региональном МЧС. К счастью, у отдыхающего был с собой мобильный телефон. Мужчина позвонил в экстренные службы и попросил помощи. Он оставался на связи и рассказал оператору об ориентирах вокруг, благодаря чему спасателям удалось быстро отыскать его в лесу. На квадроцикле пенсионера довезли до санатория. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. С 1 сентября в школах Челябинской области меняются правила для первоклассников. В Минпросвещении решили, что самым маленьким ребятам нужно время для адаптации к занятиям. Поэтому в первой и второй учебных четвертях уроки для первоклассников будут длиться не больше 35 минут. По словам психологов и педагогов, семилеткам сложно удерживать внимание дольше получаса, особенно в новой обстановке. Со второго полугодия продолжительность занятий увеличится до 40 минут, а обычные 45-минутные уроки начнутся только со второго класса. Напомню, также в новом учебном году первоклассникам не будут задавать обязательные домашние задания. И последнее, россияне стали больше доверять нейросетям, чем блогерам. Это показало исследование, которое публикует газета «Ру». При выборе совершенно незнакомого товара прямому и аргументированному ответу ИИ готовы поверить 8,5% респондентов, тогда как советам блогеров только 3,5%. Главным же источником рекомендаций пока остаются близкие. Им доверяют 37% опрошенных. Каждый четвертый при выборе также ориентируется на отзывы других пользователей. Что касается нейросетей, то наиболее востребованными их рекомендации оказываются при покупке продуктов и товаров для дома. Гораздо осторожнее россияне относятся к автоматическому подбору автозапчастей, одежды и техники. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
8: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
7: А еще и умная. Сразу видно.
9: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
10: Указана цена на автомобиль «Амода C5» в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
11: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
12: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
13: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 25-30.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Паривит, тротуарная плитка!
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
8: И утром, и днем, и вечером. Паривит, красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
9: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
10: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
13: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Здравствуйте. Меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Остр». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-62. 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
16: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке, но на сердце много три.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
3: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: на радио «Континенталь».
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в поселке под Челябинском из-за удара молнии произошел пожар, и кардиохирурги провели вторую в регионе пересадку сердца женщине. Удар молнии под Челябинском едва не спалил жилые дома. Все случилось утром 11 августа в поселке Железнодорожный. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за разряда, попавшего в хозяйственную постройку. Была яркая вспышка и громкий звук, после этого строение загорелось. К моменту прибытия пожарных конструкция частично обрушилась. Огнеборцы локализовали очаг возгорания, не дав пламени перекинуться дальше на жилые дома, рассказали в противопожарной службе Челябинской области. В результате происшествия никто не пострадал. Кардиохирурги областной клинической больницы выполнили вторую операцию по пересадке сердца женщине. В пресс-службе медучреждения рассказали, что до недавнего времени в регионе была лишь одна пациентка с донорским сердцем. Первую трансплантацию провели 8 лет назад. Клиника является единственной на Южном Урале, где с 2017 года проводятся такие операции. Всего их выполнили 25, и в 23 случаях пациентами были мужчины. Они чаще пренебрегают профилактикой и поступают с запущенными формами ишемической болезни сердца. Вторая в регионе пациентка с новым органом, по ее словам, чувствует себя абсолютно здоровой. В этом году Челябинск станет хороводной столицей. Именно с нашей театральной площади начнется всероссийский фестиваль, который охватит десятки городов страны, сообщает мэрия. Тысячи людей выйдут, чтобы взяться за руки и закружиться в танце, символизирующем дружбу, единство и общую идентичность, отмечают в администрации. В Челябинске основу программы составят традиционные русские хороводы и народные игры. Кульминацией праздника станет хоровод единства народов России, объединяющий представителей разных культур. В нем и в других танцах могут принять участие все желающие. Фестиваль хороводы России состоится в эту субботу, начало в 15 часов, возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Нижнеуральске, Снежинске, осадки, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Криштиану Роналду наконец-то женился. Супруга Лёши Свика подала на развод, а Тина Канделаки рассказала, как прокачать женскую энергию. Свершилось то,

сделал ее своей законной супругой. Звездные влюбленные показали фото с обручальными кольцами, и подписчики моментально завалили их теплыми словами. Правда, остается открытым вопрос, состоялась ли уже сама церемония или это лишь анонс предстоящего торжества. Ксения Ткачева подала на развод с Лешей Свиком. Об этом стало известно порталу Супер. Иск был принят еще 26 июня, однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Пара расходилась уже не раз. Супруги узаконили отношения летом 22 года, а в феврале 2023 объявили о разводе, причиной которого, как намекнула Ткачева, стали измены Свика. Однако спустя пару месяцев они все же помирились. Тина Канделаки дала поклонницам неожиданно простой, но действенный совет. В своих соцсетях она рассказала, как женщине вернуть ощущение собственности.

0: и курс массажа лица. Кроме того, канделаки рекомендуют обратить внимание на фигуру. Похудеть, если есть такая потребность, но при этом не зацикливаться на цифрах на весах. Оценивать результат нужно визуально. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция действует до 31 августа.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Дежно-Уральске, Снежинске, Садке, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в четверг плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей Скрипач, Марка Краса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. С начала августа местами по региону выпало почти 4 месячных нормы осадков. И в Челябинск приедут сильнейшие марафонцы России. С 1 по 10 августа местами по региону выпало почти 3-4 месячные нормы осадков. В основном это касается районов Верхнего Уфалея, Миасса и Аргаиша. Такие данные приводит гидрометцентр региона. А в некоторых территориях, наоборот, было крайне мало дождей, например, в Магнитогорске, Южноуральске и Карталах. В начале этой недели в Минэкологии сообщали, что после обильных осадков уровень поднялся в Нязепетровском, Нижнеуфалейском, Южноуральском и Кыштымском водохранилищах. Ситуация контролируемая, сброс воды на ряде объектов был увеличен. На них продолжается постоянный мониторинг служб, отвечающих за защиту населения. Челябинская область продолжает поставки трамваев в другие регионы. Очередную партию вагонов-гигантов отправят в Екатеринбург, сообщает портал chel.tv.ru. Это 50 трехсекционных машин, которые собирают в Усть-Катаве. Часть из них привезут уже на этой неделе. Длина каждой новинки почти 26 метров, вместимость более 260 человек. Для столицы Среднего Урала трамваи окрашивают в оранжевый цвет, а для комфорта пассажиров монтируют не просто кондиционеры, а системы климат-контроля. Их же установят и на 12 трехсекционных вагонах, которые поставят и в Челябинск в этом году. На предприятии отметили, что за последние 6 лет УКВЗ выпустил порядка 700 трамваев для разных городов России. На следующей неделе в Южноуральской столице пройдет большой спортивный праздник – традиционный Челябинский марафон. На него приедут участники из 49 регионов России. В этом году мероприятие пройдет уже в 19-й раз и станет частью главного национального турнира «Спартакиады народов России» по летним видам спорта. Подготовят дистанции от 1 до 42 километров со стартом на проспекте Ленина. Причем на самую длинную выйдут 80 сильнейших спортсменов страны. Они поборются за места в национальной сборной и путевки на Олимпийские игры 2028. Выдача стартовых пакетов состоится 22 августа, а забеги пройдут 23 числа в воскресенье. К участию допускаются все желающие без противопоказаний по состоянию здоровья. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Южноуральске, Снежинске, Садке, Миассе и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда-Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммун 98-0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Дежно-Уральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в четверг плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности по телефону 7115.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь выиграть время. Гораздо важнее правильно определить направление движения. Тельцы, привычное упорство поможет преодолеть небольшое препятствие без лишних усилий. Близнецы, неожиданный вопрос заставит посмотреть на знакомую ситуацию иначе. Новый взгляд поможет найти решение. Раки. День благоприятен для восстановления эмоционального равновесия через простые радости. Львы. Ваше спокойное отношение к происходящему поможет окружающим почувствовать уверенность. Дарите ее другим. Девы. Вам стоит обратить внимание на привычные жизненные процессы. Один из них давно можно сделать проще. Весы. Случайная встреча может стать началом полезного сотрудничества. Не отказывайтесь от новых контактов. Скорпионы. День поможет расставить приоритеты без лишних сомнений. Вы легко поймете, что действительно заслуживает вашего внимания. Стрельцы. Вам полезно позволить себе немного больше любопытства. Новое место или занятие подарят неожиданное вдохновение. Козероги. Ваши усилия постепенно складываются в прочный фундамент будущих успехов. Доверяйте накопленному опыту. Водолеи. Интересная идея проявит себя в самый неожиданный момент. Записывайте перспективные замыслы. Рыбы. Сегодняшний день напомнит, что вдохновение рождается не только в ярких событиях, но и в спокойных моментах повседневной жизни.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске спасли котят, которых мужчина выбросил на мусорку. И в Магнитогорске в автопарк скорой помощи поступили новые машины. В Челябинском микрорайоне Чурилово в мусорный контейнер выбросили пакет с кошкой и 5 котятами, сообщает портал 74.ru. К счастью, все закончилось благополучно. Животных случайно нашла местная жительница. Она услышала писк из большого черного пакета. Волонтеры приюта для животных забрали питомцев, увезли в клинику, проверяют на инфекции, но по общему анализу у них все хорошо. Котята красивые, похожие на полусфинксов. Их всех уже готовы забрать люди. В полицию по данному факту не обращались, но в приюте сообщили, что благодаря уличным камерам уже выяснили адрес мужчины, который выбросил животных, и рассказали об этом в социальных сетях. В Магнитогорске сделан важный шаг в модернизации службы скорой и медицинской помощи. В город поступили 6 новых автомобилей. Они стали частью большой программы обновления системы здравоохранения региона, пишет издание «Аргументы и факты». Мэр Сергей Бердников осмотрел новые машины и отметил, что это не просто замена транспорта, а реальный инструмент спасения жизней. От оснащения напрямую зависят скорость и качество помощи, которую получают горожане. Сегодня автопарк службы в городе Металлургов насчитывает 53 автомобиля, при этом 39 работают уже больше 5 лет и выработали свой ресурс. Поступление новинок позволит списать 6 самых старых машин. Сегодня южноуральцев ждет редкое астрономическое совпадение. Сразу 3 небесных явления придутся на один вечер и следующую за ним ночь. Об этом сообщает информагентство «Первое областное». Вечером можно будет увидеть частичное солнечное затмение, в ночь на 13 августа пик метеорного потока Персеиды, а перед рассветом станет доступен парад 4 планет, когда в одну линию выстроятся Сатурн, Марс, Меркурий и Юпитер. Что касается солнечного затмения, у нас его можно будет наблюдать частично. Начнется оно ближе к закату с 8:30 вечера, и фаза затмения окажется небольшой. А полную смогут наблюдать только на полуострове Таймыр, а также в Испании, Португалии и некоторых других странах. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Южноуральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
5: День рождения «Белого рынка». 7 лет на «Белом». 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса, кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники», музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
2: Телефон рекламной службы 72-3903.
9: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Дежно-Уральске, Снежинске, Садке, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в четверг плюс 28-33.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый, элитный, российский, 319 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Ребята, «Динамо» бежит?
2: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
3: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
1: Вот это скорость! Ты как здесь?
4: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни.
5: И вперед к новым победам!
4: Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет. Показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
0: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nashkodom.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Подробности на сайте востоклада74.ру.
9: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
10: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
11: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: с детского сада в Челябинске взыскали 100 тысяч рублей за травму ребенка, и в регионе за 6 лет обновили почти 500 объектов здравоохранения. В Челябинске взыскали более 100 тысяч рублей с детского сада за травму воспитанника. Он получил перелом руки в феврале этого года, катаясь на лыжах, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мама малыша обратилась в надзорное ведомство. Проверка показала, что сотрудники дошкольного учреждения нарушили должностные инструкции и не обеспечили надлежащий присмотр за ребенком. Прокуратура обратилась с иском о компенсации морального вреда. Калининский районный суд взыскал с дошкольного учреждения 100 тысяч рублей ребенку и 10 тысяч его матери. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. На Южном Урале обновили около 500 объектов здравоохранения с 2019 по 2025 год, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Алексей Текслер. За это же время в рамках масштабной программы модернизации здравоохранения в больнице и поликлинике поступило свыше 19 тысяч единиц медоборудования и 835 автомобилей. Что касается дальнейших планов, в 2027 году в Челябинске откроют шестиэтажный детский хирургический корпус. Здесь специалисты будут работать с ожогами, трансплантациями, нейрохирургией и детской онкогематологией, отметил Текслер. А к 2029 году в Магнитогорске откроют новый медцентр почти на 500 пациентов. Он заменит здание 30-х-50-х годов прошлого века. На Южном Урале открылась регистрация на участие во Всероссийском дне бега «Кросс-нации-2026». На этот раз события приурочат к году единства народов России. Массовые забеги проведут 26 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий. В соревнованиях смогут принять участие все желающие, потребуется лишь справка об отсутствии медицинских противопоказаний. Подготовят дистанции от 1 до 12 километров. В столице региона забеги состоятся на стадионе имени Елесиной. Регистрация доступна на портале госуслуг в разделе «Массовые спортивные соревнования» до 24 сентября. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Дежно-Уральске снежинские осадки, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Криштиану Роналду наконец-то женился. Супруга Лёши с Вика подала на развод, а Тина Канделаки рассказала, как прокачать женскую энергию. Свершилось то, чего ждали миллионы поклонников. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Футболист перестал мариновать возлюбленную и, наконец, сделал ее своей законной супругой. Звездные влюбленные показали фото с обручальными кольцами, и подписчики моментально завалили их теплыми словами. Правда, остается открытым вопрос, состоялась ли уже сама церемония или это лишь анонс предстоящего торжества. Ксения Ткачева подала на развод с Лешей Свиком. Об этом стало известно порталу Супер. Иск был принят еще 26 июня, однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Пара расходилась уже не раз. Супруги узаконили отношения летом 22 года, а в феврале 2023 объявили о разводе, причиной которого, как намекнула Ткачева, стали измены Свика. Однако спустя пару месяцев они все же помирились. Тина Канделаки дала поклонницам неожиданно простой, но действенный совет. В своих соцсетях она рассказала, как женщине вернуть ощущение

0: пройти курс массажа лица. Кроме того, канделаки рекомендуют обратить внимание на фигуру. Похудеть, если есть такая потребность, но при этом не зацикливаться на цифрах на весах. Оценивать результат нужно визуально. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Лето. Сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
8: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
9: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинос в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинос на Кашириных 141А. Звоните 268-96-26.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Челябинске в эти минуты +23. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Златоусте, Озерске и Кыштыме +22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 градусов тепла. В Дежно-Уральске, Снежинске, Сатке, Миассе и Челябинске +23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0, днем в четверг +28-33.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки «Утенка» 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
4: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
8: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
7: А еще и умная, сразу видно.
9: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
10: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
11: Та-та-та-таврия.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь выиграть время. Гораздо важнее правильно определить направление движения. Тельцы, привычное упорство поможет преодолеть небольшое препятствие без лишних усилий. Близнецы, неожиданный вопрос заставит посмотреть на знакомую ситуацию иначе. Новый взгляд поможет найти решение. Раки. День благоприятен для восстановления эмоционального равновесия через простые радости. Львы. Ваше спокойное отношение к происходящему поможет окружающим почувствовать уверенность. Дарите ее другим. Девы. Вам стоит обратить внимание на привычные жизненные процессы. Один из них давно можно сделать проще. Весы. Случайная встреча может стать началом полезного сотрудничества. Не отказывайтесь от новых контактов. Скорпионы. День поможет расставить приоритеты без лишних сомнений. Вы легко поймете, что действительно заслуживает вашего внимания. Стрельцы. Вам полезно позволить себе немного больше любопытства. Новое место или занятие подарят неожиданное вдохновение. Козероги. Ваши усилия постепенно складываются в прочный фундамент будущих успехов. Доверяйте накопленному опыту. Водолеи. Интересная идея проявит себя в самый неожиданный момент. Записывайте перспективные замыслы. Рыбы. Сегодняшний день напомнит, что вдохновение рождается не только в ярких событиях, но и в спокойных моментах повседневной жизни.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
7: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
11: Беру пассажиров по пути.
12: А я перевожу грузы. В сервис «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
13: Вокзал, кафе, кино или больница – система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия. Нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на Радио Континенталь.
1: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Этот рай.
1: В Челябинске 18 часов. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В поселке под Челябинском из-за удара молнии произошел пожар, и кардиохирурги провели вторую в регионе пересадку сердца женщине. Удар молнии под Челябинском едва не спалил жилые дома. Все случилось утром 11 августа в поселке Железнодорожный. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за разряда, попавшего в хозяйственную постройку. Была яркая вспышка и громкий звук, после этого строение загорелось. К моменту прибытия пожарных конструкция частично обрушилась. Огнеборцы локализовали очаг возгорания, не дав пламени перекинуться дальше на жилые дома, рассказали в противопожарной службе Челябинской области. В результате происшествия никто не пострадал. Кардиохирурги областной клинической больницы выполнили вторую операцию по пересадке сердца женщине. В пресс-службе медучреждения рассказали, что до недавнего времени в регионе была лишь одна пациентка с донорским сердцем. Первую трансплантацию провели 8 лет назад. Клиника является единственной на Южном Урале, где с 2017 года проводятся такие операции. Всего их выполнили 25, и в 23 случаях пациентами были мужчины. Они чаще пренебрегают профилактикой и поступают с запущенными формами ишемической болезни сердца. Вторая в регионе пациентка с новым органом, по ее словам, чувствует себя абсолютно здоровой. В этом году Челябинск станет хороводной столицей. Именно с нашей театральной площади начнется всероссийский фестиваль, который охватит десятки городов страны, сообщает мэрия. Тысячи людей выйдут, чтобы взяться за руки и закружиться в танце, символизирующем дружбу, единство и общую идентичность, отмечают в администрации. В Челябинске основу программы составят традиционные русские хороводы и народные игры. Кульминацией праздника станет хоровод единства народов России, объединяющий представителей разных культур. В нем и в других танцах могут принять участие все желающие. Фестиваль хороводы России состоится в эту субботу, начало в 15 часов, возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 28-33.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

права. Мне наша фашка хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лето. Сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
7: Пропустите. Мне только посмотреть.
8: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч.

0: 1000 рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
5: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
6: Финесте!
5: Линейки, пеналы, тетради.
6: Финесте!
5: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
6: Финесте!
5: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 28-33.

0: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
4: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
5: Повезло.
6: Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
5: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
6: Повезло.
4: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда-Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-535. Челябинск. КМУ 98-0+.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
4: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
7: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы, какая грация у этой малышки.
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. С начала августа местами по региону выпало почти 4 месячных нормы осадков. И в Челябинск приедут сильнейшие марафонцы России. С 1 по 10 августа местами по региону выпало почти 3-4 месячные нормы осадков. В основном это касается районов Верхнего Уфалея, Миасса и Аргаиша. Такие данные приводит гидрометцентр региона. А в некоторых территориях, наоборот, было крайне мало дождей, например, в Магнитогорске, Южноуральске и Карталах. В начале этой недели в Минэкологии сообщили, что после обильных осадков уровень поднялся в Нязепетровском, Нижнеуфалейском, Южноуральском и Кыштымском водохранилищах. Ситуация контролируемая, сброс воды на ряде объектов был увеличен. На них продолжается постоянный мониторинг служб, отвечающих за защиту населения. Челябинская область продолжает поставки трамваев в другие регионы. Очередную партию вагонов-гигантов отправят в Екатеринбург, сообщает портал chltv.ru. Это 53 секционных машин, которые собирают в Усть-Катаве. Часть из них привезут уже на этой неделе. Длина каждой новинки почти 26 метров, вместимость более 260 человек. Для столицы Среднего Урала трамваи окрашивают в оранжевый цвет, а для комфорта пассажиров монтируют не просто кондиционеры, а системы климат-контроля. Их же установят и на 12 трехсекционных вагонах, которые поставят и в Челябинск в этом году. На предприятии отметили, что за последние 6 лет УКВЗ выпустил порядка 700 трамваев для разных городов России. На следующей неделе в Южноуральской столице пройдет большой спортивный праздник – традиционный Челябинский марафон. На него приедут участники из 49 регионов России. В этом году мероприятие пройдет уже в 19-й раз и станет частью главного национального турнира «Спартакиады народов России» по летним видам спорта. Подготовят дистанции от 1 до 42 километров со стартом на проспекте Ленина. Причем на самую длинную выйдут 80 сильнейших спортсменов страны. Они поборются за места в национальной сборной и путевки на Олимпийские игры 2028. Выдача стартовых пакетов состоится 22 августа, а забеги пройдут 23 числа в воскресенье. К участию допускаются все желающие без противопоказаний по состоянию здоровья. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода. По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 28-33.

0: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: ТР «Каратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТР «Каратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
5: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
6: Финесте!
5: Линейки, пеналы, тетради.
6: Финесте!
5: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
6: Финесте!
5: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Здравствуйте. Меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 28-33.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Килька балтийская с овощным гарниром 84 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Знает каждый выпускник. Выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
5: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
8: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
7: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
9: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
1: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские спасли котят, которых мужчина выбросил на мусорку. И в Магнитогорске в автопарк скорой помощи поступили новые машины. В челябинском микрорайоне Чурилово в мусорный контейнер выбросили пакет с кошкой и 5 котятами, сообщает портал 74.ru. К счастью, все закончилось благополучно. Животных случайно нашла местная жительница. Она услышала писк из большого черного пакета. Волонтеры приюта для животных забрали питомцев, увезли в клинику, проверяют на инфекции, но по общему анализу у них все хорошо. Котята красивые, похожи на полусфинксов, их всех уже готовы забрать люди. В полицию по данному факту не обращались, но в приюте сообщили, что благодаря уличным камерам уже выяснили адрес мужчины, который выбросил животных, и рассказали об этом в социальных сетях. В Магнитогорске сделан важный шаг в модернизации службы скорой и медицинской помощи. В город поступили 6 новых автомобилей. Они стали частью большой программы обновления системы здравоохранения региона, пишет издание «Аргументы и факты». Мэр Сергей Бердников осмотрел новые машины и отметил, что это не просто замена транспорта, а реальный инструмент спасения жизней. От оснащения напрямую зависят скорость и качество помощи, которую получают горожане. Сегодня автопарк службы в городе Металлургов насчитывает 53 автомобиля, при этом 39 работают уже больше 5 лет и выработали свой ресурс. Поступление новинок позволит списать 6 самых старых машин. Сегодня южноуральцев ждет редкое астрономическое совпадение. Сразу 3 небесных явления придутся на один вечер и следующую за ним ночь. Об этом сообщает информагентство «Первое областное». Вечером можно будет увидеть частичное солнечное затмение, в ночь на 13 августа пик метеорного потока Персеиды, а перед рассветом станет доступен парад 4 планет, когда в одну линию выстроятся Сатурн, Марс, Меркурий и Юпитер. Что касается солнечного затмения, у нас его можно будет наблюдать частично. Начнется оно ближе к закату с 8:30 вечера, и фаза затмения окажется небольшой. А полную смогут наблюдать только на полуострове Таймыр, а также в Испании, Португалии и некоторых других странах. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 049 000 рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор ООО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода. По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 28-33.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не стремитесь выиграть время. Гораздо важнее правильно определить направление движения. Тельцы, привычное упорство поможет преодолеть небольшое препятствие без лишних усилий. Близнецы, неожиданный вопрос заставит посмотреть на знакомую ситуацию иначе. Новый взгляд поможет найти решение. Раки. День благоприятен для восстановления эмоционального равновесия через простые радости. Львы. Ваше спокойное отношение к происходящему поможет окружающим почувствовать уверенность. Дарите ее другим. Девы. Вам стоит обратить внимание на привычные жизненные процессы. Один из них давно можно сделать проще. Весы. Случайная встреча может стать началом полезного сотрудничества. Не отказывайтесь от новых контактов. Скорпионы. День поможет расставить приоритеты без лишних сомнений. Вы легко поймете, что действительно заслуживает вашего внимания. Стрельцы. Вам полезно позволить себе немного больше любопытства. Новое место или занятие подарит неожиданное вдохновение. Козероги. Ваши усилия постепенно складываются в прочный фундамент будущих успехов. Доверяйте накопленному опыту. Водолеи. Интересная идея проявит себя в самый неожиданный момент. Записывайте перспективные замыслы. Рыбы. Сегодняшний день напомнит, что вдохновение рождается не только в ярких событиях, но и в спокойных моментах повседневной жизни.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: с детского сада в Челябинске взыскали 100 тысяч рублей за травму ребенка, и в регионе за 6 лет обновили почти 500 объектов здравоохранения. В Челябинске взыскали более 100 тысяч рублей с детского сада за травму воспитанника. Он получил перелом руки в феврале этого года, катаясь на лыжах, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мама малыша обратилась в надзорное ведомство. Проверка показала, что сотрудники дошкольного учреждения нарушили должностные инструкции и не обеспечили надлежащий присмотр за ребенком. Прокуратура обратилась с иском о компенсации морального вреда. Калининский районный суд взыскал с дошкольного учреждения 100 тысяч рублей ребенку и 10 тысяч его матери. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. На Южном Урале обновили около 500 объектов здравоохранения с 2019 по 2025 год, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Алексей Текслер. За это же время в рамках масштабной программы модернизации здравоохранения в больнице и поликлинике поступило свыше 19 тысяч единиц медоборудования и 835 автомобилей. Что касается дальнейших планов, в 2027 году в Челябинске откроют шестиэтажный детский хирургический корпус. Здесь специалисты будут работать с ожогами, трансплантациями, нейрохирургией и детской онкогематологией, отметил Текслер. А к 2029 году в Магнитогорске откроют новый медцентр почти на 500 пациентов. Он заменит здание 30-х-50-х годов прошлого века. На Южном Урале открылась регистрация на участие во Всероссийском дне бега «Кросс-нации-2026». На этот раз события приурочат к году единства народов России. Массовые забеги проведут 26 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий. В соревнованиях смогут принять участие все желающие, потребуется лишь справка об отсутствии медицинских противопоказаний. Подготовят дистанции от 1 до 12 километров. В столице региона забеги состоятся на стадионе имени Елесиной. Регистрация доступна на портале госуслуг в разделе «Массовые спортивные соревнования» до 24 сентября. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 28-33.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 8-13 градусов, выше 0 днем. Четверг плюс 28-33.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье и комбо.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

беспокоили меня. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «Здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?